Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Сперва роди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
6: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
6: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
6: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: So that's the second part of the
5: question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
6: Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
6: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции –

0: тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге, тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит, нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети. На что он отличается от своих генов.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет! Этот выпуск посвящен истории трансгендерной медицины. В России Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. И по российскому законодательству мы обязаны вам это сообщить. В выпуске нет пропаганды движения ЛГБТ. Мы рассказываем о трансгендерности как о биологическом явлении и объясняем, как врачи учились помогать таким людям. Тем не менее, мы просим вас быть осторожными. Если вы находитесь или иногда бываете в России, учитывайте риски, прежде чем поделиться этим эпизодом.
3: Здравствуйте. Здесь и сейчас прозвучит первое и единственное интервью с Кристин Йоргенсен. Мисс Йоргенсен, или могу я называть вас просто Кристин?
4: Конечно, мистер Рассел.
3: Вы женщина?
4: Это очень хороший вопрос. Мы, по всей видимости, полагаем, что каждый человек — это либо мужчина, либо женщина. Но мы не берем во внимание научную ценность того факта, что каждый человек в определенной степени является и мужчиной, и женщиной. Не хочу, чтобы вы думали, что я уклоняюсь от ответа, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я больше женщина, чем мужчина.
2: Интервью с американской трансгендерной женщиной Кристин Йоргенсен, которую вы только что слышали, записано в 1957 году, через 5 лет после операции по коррекции пола, которую ей сделали в Дании. Курировал процесс перехода эндокринолог Кристиан Гамбургер. История Йоргенсен надолго заняла первые страницы американских газет. Многие встретили ее довольно дружелюбными заголовками. «Бывший военный стал белокурой красавицей». Или «Природа ошиблась. Девочка была вынуждена жить в теле мальчика». Подробностей о проведенных хирургических операциях Йоргенсен не сохранилось. Но вот что она сама рассказывала, когда ее об этом спрашивали.
4: «Мои операции и лечение завершены. Я, конечно, никогда не смогу иметь детей, но это не значит, что я не могу вести естественную половую жизнь. По сути, я сейчас как женщина, которая перенесла гистерэктомию».
2: Гистерэктомия – это операция по удалению матки. Так обтекаемо Йоргенсен рассказала о том, что, по всей видимости, прошла операцию по пенэктомии, то есть удалению пениса и созданию неовагины. Так называется влагалище, сформированное из тканей других органов. Это не первая операция по коррекции пола в мире, но одна из первых, попавшая в новости. Так когда же все началось? Как медики научились помогать людям, родившимся не в своем теле? И обязательно ли делать операции на гениталиях при трансгендерном переходе? Давайте разбираться. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут подкожные инъекции семенной жидкости собак, пересадка яичников самцам крыс и истории людей, которые решились на невероятные изменения собственного тела, чтобы принять и полюбить его. Написала эту историю Саша Хатаки, а отредактировала Лена Чеснокова. Итак, трансгендерность – это несоответствие гендерной идентичности и пола, определенного при рождении. Например, человек может родиться с пенисом, но чувствовать себя женщиной. Это не связано ни с национальностью, ни с сексуальной ориентацией, ни с интеллектуальными способностями. Это не болезнь, хотя в России до сих пор используется старая версия международной классификации болезней МКБ-10, которая относит трансгендерность к психическим расстройствам. МКБ-11 утвердили в 2019 году, и в России ее тоже будут внедрять, но из-за нового законодательства против ЛГБТ это вряд ли повлияет на отношение к трансгендерным людям. При этом доказано, что гендерная дисфория, то есть стресс и чувство неудовлетворенности от того, что твоя гендерная идентичность не соответствует биологическому полу, может вести к депрессиям и суицидам. По очень приблизительным оценкам, в России проживает около 1 000 000 трансгендерных людей. Официальную статистику никто не ведет. А вот цифры из США. Там официально проживает около 1 600 000 трансгендерных людей при населении 333 миллиона. Причем по статистике в консервативных штатах, где общество более религиозно и патриархально, транслюдей в среднем в 10 раз меньше, чем в демократических. Дело в том, что многие скрывают свой статус, чтобы не сталкиваться с нетерпимостью и агрессией. Из-за этого мы не можем точно посчитать, каков процент трансгендеров в популяции. Иногда говорят, что трансгендерность — это недавнее изобретение, и раньше такого не было. Якобы транслюдей становится больше потому, что об этом слишком много говорят. Подростки и взрослые заявляют о своей трансгендерности ради моды, ради экспериментов с сексуальностью и вообще потому, что они извращенцы. Термину «трансгендер» действительно едва исполнилось 50 лет. Но, вероятно, транслюди существовали на протяжении всей человеческой истории. Тысячелетиями их поведение интерпретировалось как болезнь, чудачество или религиозное явление, в зависимости от нравов общества, в котором они жили. Например, за 2500 лет до нашей эры на территории современного Ирака жили жрецы-плакальщицы шумерской богини Инанны. Изначально утешающие плачи пели женщины, но в храмовых записях упоминаются жрецы Гала. Они были рождены мужчинами, но, как предполагают некоторые исследователи, не имели ни мужской, ни женской гендерной идентичности. Впрочем, трудно судить об идентичности людей, которые сами ее никогда не артикулировали. А вот королева Швеции Кристина, жившая в середине 17 века, сама писала о своей гендерной неопределенности в автобиографии. «Я презирала все, что связано с моим полом, включая правила приличия и необходимость быть скромной. Я терпеть не могла длинные платья и хотела носить только короткие юбки». Чем ближе к современности, тем больше свидетельств и подробностей о транслюдях сохраняет история. А сегодня, благодаря видимости, все больше людей начали понимать, почему они оставались несчастными, например, имея крепкую семью, здоровых детей и успешную карьеру. Короче говоря, чем выше осведомленность, тем больше людей могут понять, что с ними происходит. А еще получить доступ к медицинской помощи и совершить трансгендерный переход. О том, что это такое, я и буду рассказывать в этом выпуске. Но сначала нужно пояснить пару вещей. Мы будем говорить о том, как можно скорректировать свой пол в соответствии с гендером. Сегодня существуют разные гендерные теории, и во многих из них гендер рассматривается как спектр. В таких моделях идентичность может быть небинарной, то есть когда человек не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину. Вариантов небинарности много. Люди по-разному описывают этот опыт. Например, андрогинность ощущается как что-то между мужчиной и женщиной. А самоощущение других небинарных людей может вовсе находиться за пределами модели мужчина-женщина. Бинарные же транслюди относят свою гендерную идентичность к противоположному полу. То есть мужчина может осознавать себя женщиной и в результате перехода стать трансгендерной женщиной. И наоборот, женщина, осознающая себя мужчиной, после перехода может стать трансгендерным мужчиной. Этот процесс называют сменой пола, но этичнее его называть коррекцией. И эта коррекция или трансгендерный переход может состоять из нескольких процессов.
0: Можно, в принципе, разложить все на 4 аспекта.
2: Это Юля, координатор проекта здоровья в Центре Т. Центр Т — это инициативная группа, созданная, чтобы улучшать качество жизни трансгендерных людей в России. Кроме того, у Юли есть личный опыт трансгендерного перехода. Юля — трансгендерная женщина.
0: Первый аспект — это социальный переход, когда человек имеет возможность жить как представитель того пола, как его это устраивает. Юридический переход — это когда это все фиксируется документально, у человека появляется возможность жить как представитель выбранного пола с точки зрения государства. Также медицинский переход тоже делится на 2 аспекта. Это гормональная терапия и хирургическое вмешательство.
2: Юлия говорит, гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Приносим извинения за качество записи.
0: Задача всего этого — не сделать больше мужчин или больше женщин, а просто дать человеку жить в мире с собой. Кому-то достаточно просто социального перехода, кому-то нет необходимости в гормональной терапии, как, допустим, как в моем случае, присутствует определенная андрогинность и есть определенный уровень принятия тела. Кто-то же хочет изменить полностью все. Ну и тут задача медицины — это не дать, не оглядывая человеку абсолютно все, что он захотел, а вообще как бы проанализировать, понять его потребности и помочь ему в той степени, после которой он сможет себя принять и сможет как бы жить в ладу с самим собой.
2: В общем, трансгендерный человек сам решает, из чего будет состоять его переход. Кто-то может ограничиться сменой личных местоимений и одеждой, кто-то — гормональной терапией, кто-то проходит через операции по коррекции пола, а кому-то нужно все это вместе. Решение пациент принимает после диагностики, которую проводит комиссия врачей.
0: В первую очередь определяется, нет ли у человека каких-то попутных психических состояний, которые могут влиять на его решение, на его поведение. То есть является человек меняем. Отдает ли человек полностью себе отчет в собственных действиях и собственных решениях? А после этого уже определяется, насколько силен уровень его дисфории и что именно может ему помочь. И участвует в этом целая группа специалистов. В этом участвует психиатр, в этом участвует психолог, в этом участвует сексолог, для того, чтобы определить, чем именно является роль противоположного пола для человека. Это для него просто фетиш, предмет возбуждения, либо это сексом для человека вообще никак не связано, и для него это просто жизненная потребность, а жизненная необходимость. Раньше в этих комиссиях также были эндокринологи для того, чтобы определить уровень гормонов, но потом это убрали, потому что на самом деле помочь определить, есть ли у него гендерная дисфория или нет, это никоим образом не поможет.
2: Сегодня существует целое направление – трансгендерная медицина, которая призвана помогать людям с гендерной дисфорией. Задача врачей – помочь человеку улучшить физическое и ментальное здоровье. Но раньше подход был совсем другой. Первые две трети 20 века гомосексуальность и в последующем трансгендерность рассматривались как состояние болезни. Тут, кстати, важно пояснить, что транслюди могут быть любой сексуальной ориентации. Но пока трансгендерность не была исследована, мужчина, ощущавший себя женщиной и испытывавший влечение к другим мужчинам, воспринимался как гомосексуал, хотя он мог себя им не ощущать. Пока трансгендерность воспринимали как болезнь, она требовала лечения. Например, в начале 20 века получила распространение конверсионная терапия. Разные врачи изобретали для нее свои методы. Но всех объединяла идея, что нужно изменить ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Среди методов – избиение, электрошок, вазэктомия, то есть стерилизация мужчин, удаление матки и даже корректирующие изнасилования. Сегодня наука не признает ни один из этих методов. Во многих странах конверсионная терапия запрещена, а ООН приравнивает ее к пыткам. Первые исследования сексуальных меньшинств, прежде всего гомосексуальности, лежали в области психиатрии. До нее на вопрос о природе гомосексуальности отвечала религия. Это был грех и извращение. Иными словами, выбор человека. А вот психиатры предположили, что это патология. Ближе всего к современному пониманию был немецкий сексолог Магнус Хиршфельд. Он был в числе создателей научно-гуманитарного комитета, первой в мировой истории организации по защите прав сексуальных меньшинств. Комитет продвигал идею нормализации однополых отношений и настаивал на том, что гомосексуальность имеет врожденную природу. Хиршфельда интересовали не только геи и лесбиянки. Например, он исследовал, почему люди переодеваются в одежду противоположного пола, и изучал опыт гендерной дисфории. Напомню, это страдание, которое испытывает человек, родившийся в теле не своего пола. В 1910 году он написал книгу «Трансвестизм». Это была первая попытка академически описать разницу между гомосексуальностью и трансгендерностью. Правда, сегодня под трансвестизмом имеется в виду более узкое явление – переодевание в одежду противоположного пола, которое может вызывать сексуальное возбуждение. Тут важно сказать, что для транслюдей процесс перехода не связан с сексуальным возбуждением. Это вопрос ментального и физического комфорта. Но вернемся к Хиршфельду. В 1919 году вместе с коллегами он основал Институт сексуальных исследований в Берлине. При нем работали медицинские кабинеты. И однажды туда на прием приехала датская художница Лили Эльбе, рожденная под именем Эйнар Вегенер. Эйнар учился пейзажной живописи в Копенгагене, а в 22 года женился на художнице Герде Готлиб. Его работы выставлялись в музеях Дании и Парижа, а Герда создавала иллюстрации для газет и модных журналов. Однажды натурщица Герды не пришла на работу, и она попросила мужа помочь. Ей надо было нарисовать ноги модели. Эйнар надел чулки и туфли и вдруг почувствовал себя в женской одежде очень комфортно. Герда Готлиб стала одной из самых видных художниц в стиле арт-деко и прославила серию иллюстраций с женщинами в роскошных нарядах. И все это время для работ Герды позировал ее муж. Герда поддерживала Эйнара, а он понимал, что не переодевается в женщину, а перевоплощается в нее. И именно в эти моменты чувствует себя собой. Со временем Эйнар стал появляться в образе женщины на публике и представляться Лили Эльбе, сестрой Эйнара. Это не был полноценный социальный переход. Для большинства знакомых Лили оставалась Эйнаром. Но самое главное, в зеркале она продолжала видеть чужое тело. Это мучило ее, и она начала страдать от депрессии. Чтобы узнать, что с этим можно сделать, Лили поехала на консультацию в Институт Хиршфельда в Берлин. Даже если в мире кто-то когда-то уже совершал хирургические операции по коррекции пола, известно об этом не было. Как именно Хиршфельд и Лили пришли к идее переделать ее тело, мы не знаем. Но в 1930 году Эльбе удалили яички. Три следующие операции провел доктор Вернер Кросс из муниципальной женской лечебницы Дрездена. Эльбе провели пеноктомию и вагинопластику. После этого она смогла совершить юридический переход. Король Дании аннулировал ее брак с Гердой Готлиб, а следом она получила разрешение на смену документов. Все это придало Лили смелости фантазировать о том, что однажды она сможет сама выносить и родить ребенка. Так была назначена и проведена пятая операция по пересадке матки. В 1931 году Лили Эльбе погибла из-за осложнений после трансплантации. Подробного описания этих операций и восстановления Лили, как и предшествующих им исследований Хиршфельда, не сохранилось. В 1933 году, с приходом к власти Гитлера, научно-гуманитарный комитет распустили, а Институт сексуальных исследований разгромили. Всю библиотеку, архивы и научные работы национал-социалисты сожгли на площади Опернплац. Через 4 года после гибели Лили Эльбе произошло событие, которое изменило жизни многих людей. В лаборатории Амстердама профессору Эрнсту Лакеру и его коллегам удалось выделить химическое вещество, отвечающее за развитие организма по мужскому типу. Они назвали его тестостерон. Следом появилась синтетическая форма эстрогена, женского полового гормона. Так началась фармакология гормонов. Но эндокринология, наука о гормонах, зародилась еще раньше. Напомню, как это было. На рубеже 19-20 веков ученые активно исследовали биологические основы пола у животных и проводили много экспериментов. Например, пересаживали яичники самок кастрированным самцам крыс. Оказалось, что после этого у самцов могут вырасти молочные железы. Так появилась гипотеза, что в некоторых органах выделяются вещества, отвечающие за половое развитие. В конце 19 века во Франции жил уважаемый медик Шарль Браун Секар. Он был в числе первых, кто заявил о существовании веществ, которые выделяются организмом, попадают в кровоток и влияют на работу органов. Имелись в виду гормоны, хотя этого слова еще не существовало. В возрасте 72 лет Браун Секар приехал на заседание биологического общества в Париже и выступил с лекцией, в которой поделился результатами эксперимента, проведенного на самом себе. В течение 20 дней Браун Секар делал инъекции, в состав которых входили семенная жидкость и экстракт из яичек собак и морских свинок. Эффект от уколов Браун Секар описал так. «Со мной случились поразительные перемены. Ко мне вернулась физическая сила, которой я обладал много лет назад. Я снова мог часами работать над своими экспериментами. А после ужина у меня оставалась энергия написать статью на сложную тему». Другие ученые иронично прозвали инъекцию эликсиром Брауна Секара и не упускали возможность пошутить, что старику давно пора на пенсию. Сегодня мы понимаем, что описанные Браун Секаром ощущения от инъекции, скорее всего, были эффектом плацебо. Все-таки его способ получения активного вещества из тестикул не был рабочим. При этом исследование доктора вызывало не только насмешки, но и большой интерес к области, которую впоследствии назовут эндокринологией. Идеи Браун Секара развивал британский физиолог Эрнест Старлинг. В 1902 году со своим коллегой Уильямом Бейлисом они обнаружили, что 12-перстная кишка выделяет вещество, которое стимулирует работу поджелудочной железы. Вещество назвали секретин. В 1905 году Старлинг выступил с лекцией «Химический контроль функций организма», в которой рассказал, что работой внутренних органов и систем управляют не только нервные сигналы, но и некие химические агенты, перемещающиеся по кровотоку. Эти агенты Старлинг назвал гормоны, от греческого «хормао», что значит «возбуждать», «приводить в движение». Ну а в 1935 году ученым, как я уже говорил, наконец удалось выделить мужской гормон тестостерон. А потом создать его синтетический аналог – метилтестостерон, который можно было выпускать в виде таблеток. Он появился в аптеках и продавался без рецепта. Отмотаем немного назад, первую половину 20 века. Психиатры не так давно стали исследовать гомосексуальность, и всего несколько врачей в мире признают трансгендерность как какое-то отдельное самостоятельное явление. У него еще даже нет названия. Тема эта настолько маргинальная, что о публичности и тем более об осведомленности речи не идет. В это самое время в одной из средних школ Бронкса учится 14-летний Джордж Йоргансон. Худенький светловолосый мальчик, который испытывает интерес и влечение к другим мальчикам своего же возраста. При этом Джордж прекрасно понимает, что он не гей. Он абсолютно точно женщина, запертая в теле мужчины. Когда Джордж закончил школу, шла Вторая мировая война. Он попал в армию, но из-за плохой физической формы его отправили работать в армейскую канцелярию. Джордж почти ни с кем не общался, потому что боялся, что его обвинят в гомосексуальности. На тот момент в армии США из-за однополых отношений можно было попасть под военный трибунал. Вынужденное одиночество усугубило самочувствие Джорджа. Чтобы понять, что с ним происходит, он стал много читать. И однажды наткнулся на книгу американского микробиолога Поля де Крюи. Вы можете помнить его как автора «Охотника за микробами», одного из главных нонфикшн-бестселлеров всех времен. Дело в том, что в годы войны де Крюи увлекся изучением гормонов. В 1941 году он начал ежедневно принимать метилтестостерон, который, напомню, свободно отпускался в аптеках. Спустя 4 года де Крюи написал о своем опыте книгу «Мужской гормон». Получилась такая «Ода тестостерону», которая помогает справиться с упадком сил и снижением либидо, повышает физическую и сексуальную активность в зрелом возрасте и вообще может сделать любого мужчину мужественнее. Медицинское сообщество восприняло книгу со скепсисом. Долгосрочных исследований о приеме гормона не было. Побочные эффекты никто не изучал. И действительно, позже выяснилось, что при приеме гормона перорально он хоть и усваивается, но токсично действует на печень. Забегая вперед, безопасную форму тестостерона для перорального приема разработают только в 70-е. Джордж Йоргенсен всего этого не знал, но когда он прочел де Крюи, то подумал: если существует гормон, который может сделать мужчину мужественнее, то, наверное, с помощью гормонов можно запустить и обратный процесс. Так Йоргенсен решил принимать эстроген. После армии он прошел обучение на ассистента-стоматолога, и у него появились знакомства в медицинском сообществе, с помощью которых Джордж обманным путем выписал себе истинил эстрадиол – искусственную форму эстрогена. На этикетке было написано «Не принимать без консультации врача». Но Джордж на свой страх и риск рассчитал дозировку и стал ждать изменений. К концу первого месяца он заметил, как увеличилась чувствительность его груди. Еще она немного округлилась. Кроме того, у него улучшилось настроение и случился прилив сил. Но, скорее всего, это было связано не с препаратом, а с радостью от того, как начала меняться его внешность. За следующие 70 лет в эндокринологии случатся исследования и открытия, на основе которых изобретут контрацептивные препараты, гормонотерапию для лечения бесплодия, гормонотерапию при опухолях и многое другое. Например, схема гормональной терапии при трансгендерном переходе. Они позволяют людям изменить свое тело, даже не прибегая к хирургическим вмешательствам.
0: Есть две основные схемы трансгендерного перехода. Это трансмускулинный переход и трансфеминный переход.
2: Трансфеминный переход – это формирование тела по женскому типу. Трансмаскулинный переход, соответственно, по мужскому.
0: При этом используются гормональные средства, которые вызывают те процессы, которые должны происходить у противоположного пола. В случае с трансмаскулинным переходом используются тестостероновые средства. Существенные изменения достигаются где-то в течение года. Это изменение голоса, это изменение мускульной массы. Мускульная масса при наличии андрогенов, то есть тестостерона, растет значительно быстрее и набирает объем. Также это изменения в половом органе. Клитор развивается, и он, в принципе, начинает быть похожим на мини-член. Может выйти наружу. Не сказать, что для полноценного секса его при этом будет достаточно, но, в принципе, человек, его видя, может уже получать определенное удовлетворение от того, что его тело изменилось. Также точно, естественно, уже не развивается грудь, но с той грудью, которая уже есть, транс-мужчина ничего не может сделать, кроме хирургического вмешательства, когда она просто удаляется. При транс-маскулинном переходе, естественно, меняется голос. Ну и, в принципе, меняется психология человека достаточно сильно, так как психические процессы очень сильно зависят еще и от химии организма. В трансфеминном переходе, в принципе, все наоборот, но эффекты немного другие. Тоже меняются фигуры, мышечная масса снижается, количество жировой ткани по женскому типу растет, развивается грудь, голос не меняется, так как он уже сформирован по мужскому типу, кожа и качество волос меняется уже в первый месяц, через 2-3 недели. Грудь начинает меняться постепенно через месяц. Максимальные изменения происходят, как правило, где-то через 2 года. Если используются антиандрогены, либидо падает почти сразу. Если они не используются, то оно может снижаться не сильно.
2: Антиандрогены – это препараты, с помощью которых подавляется выработка мужских половых гормонов.
0: Физическая сила, как правило, начинает падать где-то через полгода. Потом мышцы просто уже перестраиваются по женскому типу. То есть пиковая активность, пиковое усилие снижается, но возрастает выносливость. Не может измениться объем грудной клетки, так как это кости. Не могут измениться размер плеч. не может измениться практически размер ноги, но вернее слегка может, но не сильно. Ну и в случае с трансмаскулинным переходом, как бы кости на самом деле все-таки могут немножко вырасти при интенсивных тренировках. Если у человека еще небольшой возраст, при трансфеминном переходе, как бы эти изменения уже практически невозможны. Так происходит тогда, когда человек пропустил переходный возраст и пубертат уже прошел. Если пубертат еще не прошел, то для ГТ эффективность максимальная. Тогда может измениться практически все.
2: Один из самых чувствительных вопросов в области трансгендерной медицины – это минимально допустимый возраст для начала гормональной терапии. Именно здесь возникает больше всего мифов и страшилок о детях, которые с 5 лет принимают гормоны и проходят через хирургические операции на гениталиях. На самом деле все происходит не так. У врачей и психологов есть рекомендации о возрасте, с которого допустимо начинать гормональную терапию. Дальше об этом я расскажу. Но сначала давайте разберемся, может ли вообще ребенок принимать такие решения. И как он понимает, что родился не в своем теле. Гендерная социализация, то есть усвоение правил поведения, связанных с полом, начинается у ребенка с рождения. По мере взросления человек знакомится с гендерными нормами, принятыми в обществе. И к 3 годам он уже понимает разницу между мальчиками и девочками. Так что дети могут начать сомневаться в своей гендерной идентичности уже в этот момент. Некоторые родители трансгендерных детей рассказывают, что замечают их склонность к поведению противоположного пола с самого раннего возраста, иногда с 18 месяцев.
4: Расскажи про школу. Ну, меня иногда обижают. Кто? Школа. Мисс Уокер, директриса, и ее начальник, они говорят, что я не могу использовать женский туалет. Поэтому просто, чтобы мне было удобно, со мной в туалет отправляют 2 девочек. И иногда происходят неприятные ситуации. Дверь туалета закрывается на замок, но его можно открыть с помощью магнитика. И никто ничего с этим не делает. Я постоянно попадаю в неприятные ситуации.
1: Как ты себя чувствуешь, когда такое случается?
4: Я смущаюсь. Другие девочки ходят в женский туалет, а мне не разрешают. Но я же девочка. Я тоже могу пользоваться женским туалетом.
2: Это фрагмент интервью с 5-летней Кай Шепли для документального фильма о борьбе ее семьи против трансфобного законодательства Техаса. В 2017 году власти штата внесли поправку, запрещающую транслюдям использовать туалеты по собственному выбору. Кай, рожденная с мужским гендерным маркером в документах, должна была пользоваться мужским туалетом, хотя чувствовала себя девочкой. Ее мама Кимберли, глубоко верующая католичка, рассказывает, что Кай вела себя как девочка с самого раннего возраста. Кимберли использовала физические наказания, когда Кай хотела играть в куклы или наряжалась в большие футболки, представляя, что это платье. Но от этого поведение Кай не менялось, и со временем Кимберли приняла выбор дочери.
1: Ей было 3,5 года, когда она сказала мне: «Ты знаешь, что я девочка, мама. Ты знаешь, что я девочка».
2: Кай совершила социальный переход в 4 года. Сейчас ей 13. В этом возрасте начинается половое созревание, и тело меняется. Расширяется грудная клетка, растут плечи, ломается голос. Все эти изменения, если они произойдут, будут необратимы. Поэтому перед семьей Кай встает вопрос, начинать ли гормональную терапию. Вот что про это говорит медицина. За половое созревание отвечают половые гормоны. Эстроген у девочек и тестостерон у мальчиков. Чтобы они вырабатывались в половых железах, те должны получить приказ от гипофиза. Этот приказ передает гормоны гипофиза – гонадотропины. Гипофиз тоже получает приказ на выработку гонадотропинов сверху – гипоталамуса. Этот приказ передают гонадотропин-релизинг-гормоны, прикрепляясь к рецепторам гипофиза. И вот если как-то обмануть эти рецепторы, то можно заблокировать выработку гонадотропина, а значит и половых гормонов. И такие вещества нашли. Блокаторы пубертата – это агонисты гонадотропин-релизинг-гормонов. Вообще-то агонистами называют вещества, которые усиливают отклик рецепторов. Но тут получается, что агонисты, наоборот, снижают выработку гонадотропинов. Почему так? Гонадотропин-релизинг-гормоны открыли в начале 70-х. Исследования проводились на свиньях. Ученые предположили, что эти гормоны помогут увеличить фертильность у свиней. Но эффект получился ровно противоположный. Оказалось, что если в организм поступает больше гонадотропин-релизинг гормонов, чем предусмотрено природой, рецепторы гипофиза просто перестают их воспринимать. Из-за этого уменьшается выработка гонадотропинов, а без них снижается и работа половых желез. На основе этого механизма создали препараты для контрацепции и лечения гормонозависимых опухолей. Блокаторы пубертата используются в медицине уже несколько десятков лет, обычно для коррекции раннего полового созревания у детей, а у взрослых при лечении рака простаты и эндометриоза. Но в 90-е в Нидерландах блокаторы пубертата стали назначать при гендерной дисфории у подростков. Они приостанавливают половое созревание и дают дополнительное время, чтобы принять решение о начале гормональной терапии. Правда, тут есть риски, которые надо учитывать.
0: Ранний переход дает действительно очень большие плюсы. Человек получает именно такое тело, как он хочет. При трансфеминном переходе грудь получается действительно нормального размера. При трансмаскулинном ее не получается вообще. Человек получает свою настоящую жизнь с самого начала, получает нормальную социализацию. В том возрасте, когда она должна происходить, человек получает то тело, которое он хочет, без дальнейшего хирургического вмешательства. То есть с этой точки зрения, как бы это просто замечательно. Минусы тут тоже есть. Тут речь идет о том, что чтобы на это пойти, человеку нужно достаточно в себе разобраться, понять, что другого выхода у него просто нет. И поэтому это достаточно серьезный вопрос, так как дети могут, допустим, чего-то хотеть, но решение может быть еще незрелым, невзвешенным. Вопрос блокаторов. Именно для этого они используются, для того, чтобы не делать переход сразу, а для того, чтобы у человека было время принять взвешенное решение. То есть до определенного возраста используются только блокаторы, чтобы просто не происходило развитие по биологическому полу. Если человек уйдет с блокаторов, то развитие по его биологическому полу будет происходить в штатном раннем возрасте. Никто никого гормональными таблетками не кормит, потому что где-то лет до 12 у человека абсолютно нейтрален гормональный фон. Хоть у мальчика, хоть у девочки. Развитие по мужскому либо по женскому образу в этот момент просто полностью отсутствует. Самый адекватный вариант — это давать ребенку как бы право на самоопределение, пробовать, скажем так, социализироваться и по мужскому, и по женскому типу, чтобы ребенок имел возможность без давления понимать, что ему больше нравится, как он себя чувствует и так далее. В большинстве стран переход разрешается с 18 лет, а до этого разрешены блокаторы. Ну, по-хорошему, с медицинской точки зрения, вообще на самом деле время блокаторов должно быть ограничено, так как какие-то половые гормоны человеку нужны для нормального функционирования. Есть возможность развития остеопороза, потому что не хватает кальция, когда не хватает мужских либо женских гормонов, тут как бы неважно каких.
2: Современные исследования показывают, что 98% детей, которые принимали блокаторы пубертата, затем выбирают гормональную терапию и трансгендерный переход. Короткое, но важное объявление. У студии «Либо-либо» есть подписка. По ней вы можете слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов.

0: но даже проводит хирургические операции. Помните Лили Эльбе? И вот, весной 50-го года Йоргенсен уехал в Европу искать таких специалистов. В Дании он познакомился с эндокринологом Кристианом Гамбургером. Гамбургер предложил начать с коррекции схемы гормональной терапии. Йоргенсен согласился, но все-таки главным его желанием была операция на гениталиях. Врач провел много часов за разговорами с Йоргенсеном, чтобы убедиться, что он точно хочет изменить свое тело. Он организовал пациенту встречи с психиатром и юристом и даже добился финансирования операции от датского правительства. В 1952 году все прошло успешно. Новое имя Кристин Йоргенсен взяла в честь своего врача Кристиана Гамбургера. Перед возвращением в Америку Кристин написала письмо своим родителям о переменах, которые с ней произошли. Оно заканчивалось словами, что женщина чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо. Родители ответили ей телеграммой: «Мы любим тебя сильнее, чем когда-либо». После возвращения в США история Кристин Йоргенсен стала известна во всем мире. Офис Гамбургера завалило письмами от людей, которые тоже хотели получить от него медицинскую помощь. Гамбургер просто не мог взять такое количество пациентов, поэтому многим из них он стал рекомендовать своего американского коллегу, эндокринолога и сексолога Гарри Бенджамина. Бенджамин был учеником и другом Магнуса Хиршфельда в Берлинском институте сексуальных исследований и всю свою медицинскую карьеру занимался изучением трансгендерности. В 1954 году Бенджамин ввел термины «гендерная дисфория» для описания страдания, которые испытывают транслюди, и «транссексуал» для трансгендерных людей. Раньше транссексуалами называли транслюдей, совершивших хирургический переход, но сейчас этот термин устарел и считается оскорбительным. Гарри Бенджамин верил, что медицинская помощь для транслюдей заключается в том, чтобы привести их тело в соответствии с самоощущением. А всех пациентов, которые, помимо гормональной терапии, хотели пройти через хирургическую коррекцию пола, Бенджамин отправлял в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Изначально она специализировалась на операциях для интерсекс-людей, то есть для людей, рожденных с гениталиями, которые не выглядят как типично мужские или типично женские. Всего встречается около 60 интерсекс-вариаций. В середине прошлого века этичность этих операций оставляла желать лучшего, потому что возможности выбора интерсекс-детям не давали. Врачи, как правило, просто оставляли те гениталии, которые были лучше сформированы. Тем не менее, опыт таких операций позволил хирургам и эндокринологам больницы оказывать медицинскую помощь и транслюдям. Сейчас больница Джонса Хопкинса – одна из ведущих клиник трансгендерной медицины. С годами хирургические техники усовершенствовались. Если раньше коррекция пола заключалась в том, чтобы получить новые органы, хотя бы внешне похожие на пенис и вагину, то после современных операций органы могут еще и функционировать так, как должны у человека другого пола. Кстати, а как вообще из пениса сделать вульву, а из вульвы – пенис?
1: Давайте скажем так. Самой по себе операции по коррекции пола не существует. Все операции являются в той или иной степени косметическими. В случае с половыми органами существуют различные виды пластики для того, чтобы удалить в первую очередь органы противоположного пола, которые вызывают негатив, и добавить органы желаемого. Но происходит это как? Естественно, настоящие органы воссоздать в принципе нельзя. Используется тот материал, который уже существует у человека. Допустим, если с феминизацией, то существует несколько видов операций. Это пенальная инверсия, когда используется кожа полового члена и части головки, чтобы воссоздать клитор. Это используется лоскутная методика, когда для того, чтобы глубина влагалища была больше, если человеку важен именно половой акт, добавляется добавочная кожа. Это называется лоскутный метод. Ну, если при пенальной инверсии 99 из 100, что сохраняется чувствительность, и человек может получить оргазм, то при лоскутной как бы существует риск, что это не получится.
0: Неовлагалище также можно сформировать, используя сегмент сигмовидной кишки.
1: Это сигмовидная операция. Это самая сложная операция, после нее самое долгое восстановление. Чувствительность после нее, как правило, есть. Ну, тут есть плюсы и минусы. При сигмовидной операции присутствует естественная смазка, но при этом при неудачном варианте может быть неприятный запах и требуется дополнительная гигиена. При пенальной инверсии необходимо заранее проводить эпиляцию, потому что если этого не сделать и не в процессе операции не будут удалены волосяные фолликулы, то возможен рост волос. То есть самое безопасное – это пенальная инверсия, когда получается хороший эффект, но недостаточная глубина влагалища, если кому-то важен секс. Самая дорогая и самая опасная – это сигмовидная. Она дает больше всего опций, но она как бы оказывает наибольшее воздействие на организм. Также существуют еще отдельные варианты, когда кто-то просто делает

0: орхиэктомия, когда сам член человеку особо не мешает, но хочется исключить выработку андрогенов, и человек просто удаляет тестикулы. Также существует еще нулификация, когда влагалище не делается вообще, а просто удаляется член, и, скажем так, глубина там минимальная, буквально 2-3 сантиметра, из части члена делается клитор, эстетически создаются половые губы. То есть, как бы стандартный секс при этом невозможен, возбуждение и оргазм возможно, но это когда человеку, в принципе, вообще особенно не нужны партнеры. Такое тоже бывает.
1: При трансмаскулинном переходе все гораздо сложнее. Пенис нужно создать там, где ничего не было. Пионером этой сложной процедуры стал британский врач Майкл Дилан. До перехода Дилан назвали Лаура Мод. Как и многие транслюди, он с детства испытывал стресс от собственного тела. К 1939 году уже появились лекарственные формы тестостерона, и врачи экспериментально пробовали лечить ими самые разные заболевания. Лаура Мод обратилась к одному из таких специалистов и откровенно сообщила, что хочет добиться маскулинизирующего эффекта от терапии. Доктор снабдил Лауру таблетками, но настоял, чтобы она также прошла консультацию у психиатра. Психиатр, к которому она попала на прием, нарушил конфиденциальность встречи и рассказал про Лауру своим знакомым. Слухи быстро распространились по городу. Лауре пришлось переехать. К тому моменту, благодаря гормональной терапии, ее внешность начала меняться. Вместе с переездом она совершила социальный переход и взяла имя Майкл Дилан. Но для полного счастья Майклу не хватало мужского тела. Дилан страдал от низкого уровня сахара в крови. Однажды он упал в обморок, и его увезли в больницу. Там он узнал про хирурга Гарольда Гиллиса. Во время Первой мировой Гиллис, который вообще-то был отоларингологом, специализировался на операциях по реконструкции лиц у людей, пострадавших от снарядов. Если посмотреть фотографии некоторых его пациентов, грубость работ может шокировать. Но вместе с коллегами Гиллис разработал множество методов, которые легли в основу развития пластической хирургии. А в 30-е у него начали появляться пациенты, которые просили не о реконструкции оторванной челюсти, а, например, о новой форме груди. Ну или вот Майкл Дилан, который мечтал о фаллопластике. Гиллис согласился, тем более, что раньше он уже реконструировал гениталии у раненых солдат и оперировал интерсекс-людей. Спустя 3 года и 13 операций Майкл Дилан наконец получил фаллопротез и желаемое тело. Это было в 46-м году. Операции по хирургической коррекции пола проводились не только в Европе и Америке, но и в Советском Союзе. Считается, что самое первое состоялось в 1972 году. Пациентом был трансгендерный мужчина Иннокентий. Дело было так. В 1968 году на прием к знаменитому московскому хирургу Владимиру Демехову, мы рассказывали о нем в эпизоде про историю трансплантологии, это тот самый человек, который пересаживал собакам вторые головы и вторые сердца. Так вот, к нему на прием пришла молодая женщина Инна. Она рассказала, что всю жизнь ощущала себя мужчиной и попросила о помощи. Демехов обратился за консультацией к рижскому коллеге Виктору Калмбернзу, который специализировался на операциях для интерсекс-людей. Кстати, об этой истории мы знаем благодаря интервью, которое в 2018 году у Калмберза взял журналист Даниил Туровский. Текст вышел на «Медузе» и называется «Это не разврат, это болезнь». Калмбернс неохотно откликнулся на просьбу коллеги о встрече с Инной. Он не понимал ее опыт и считал, что она идет против природы. Чтобы убедить его сделать операцию, Инна несколько раз приезжала к нему на консультации. После очередной безуспешной поездки она написала отчаянное пронзительное письмо, в котором рассказала об опыте жизни не в своем теле. Инна испытывала чувство к женщине и мечтала об отношениях с ней, но в женском теле для нее это было невозможно. После письма Калмберс передумал. Он провел еще несколько консультаций с психиатрами, которые подтвердили, что без операции пациентка может покончить с собой. Затем рассказал о своих намерениях министру здравоохранения Латвийской ССР. Они дружили, так что Калмберс получил устное согласие на процедуру. Для создания мужских гениталий хирург использовал так называемый стебель Филатова. Это такой лоскут из кожи и фасций, сформированный из передней брюшной стенки. Для упругости внутрь стебля поместили фаллоэндопротез. Помимо фаллопластики, хирург удалил у Инны матку, влагалище и грудь. Серия операций продолжалась 2 года. А потом Калмберс подготовил справки, которые помогли Инне сменить документы. В больнице после хирургической коррекции пола его прозвали Иннокентий. И имя прижилось. Когда Иннокентий готовился к выписке, о его операции узнал всесоюзный министр здравоохранения Борис Петровский. Калмберза срочно вызвали в Москву. Но вместо поздравлений он получил строгий выговор и запрет повторять что-то подобное впредь. Петровский назвал операцию преступной. Обычно советские психиатры ставили тем, кто рассказывал, что родился не в своем теле, диагноз шизофрения. Но в 70-е исследованием гермафродитизма, то есть наличие и мужских, и женских половых признаков, занялась хирург-эндокринолог Ирина Голубева. Среди ее пациентов появлялись люди, которые осознавали себя представителями противоположного пола. Вместе с психиатром Араном Белкиным Голубева помогала таким пациентам менять документы, участвуя в переговорах с Минтравом и МВД. Законодательно возможность коррекции пола и юридический переход в России разрешили только в 1997 году. Но в 2023 Дума приняла закон о запрете трансгендерного перехода. Теперь транслюди не могут ни сменить документы, ни сделать корректирующие операции, ни получить гормональную терапию. Сегодня запрет на доступ к медицинской помощи угрожает здоровью и жизням сотен тысяч россиян, испытывающих гендерную дисфорию.
0: Если делается операция, то после этого ЗГТ...
1: ЗГТ — это заместительная гормональная терапия.
0: ЗГТ становится для человека уже не чем-то медицински показанным, так как без этого будет ухудшаться чисто его ментальное состояние, а вообще просто жизненно необходимо, так как половые гормоны какого-либо пола человеку просто необходимы для нормального функционирования и для жизнедеятельности. Поэтому в случае с хоть трансфеминным, хоть трансфеминным переходом, если удаляются половые органы, либо какие-то их части, то ГТ становится жизненной необходимостью, и человеку действительно будет необходимо использовать это на протяжении всей жизни.
1: Речь идет о ситуациях, когда при корректирующих операциях удаляются яичники или яички, то есть органы, в которых вырабатываются половые гормоны. Если, например, удаляются половые железы, вырабатывающие эстрогены, организму все равно нужны половые гормоны.
0: Поэтому то, что сейчас произошло в российской законодательстве, что людям врачи не имеют права прописывать терапию, в данном случае это просто преступление против человечности.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов Гранд Лав, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
3: Либо-либо.
4: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
5: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
6: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
5: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
6: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться. И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
0: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
0: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
2: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
2: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
2: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
3: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
2: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
3: Это когда-нибудь заканчивается?
2: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
3: Как вас находят клиенты обычно?
2: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
2: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка у Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
2: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
3: Есть ли какая-то фиксированная цена?
2: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Ну а давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций. И мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
3: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
3: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доулы смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных

0: церкви. Потом ее забрали себе государства и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
1: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
2: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
0: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
2: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
2: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслимыми человеческими врожденными качествами окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье-несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
2: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег, писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму.

0: как оно получается и как это лучше поправить.
1: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении до смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. А пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Ваха, суперхит же этот, как его? Cry in the Rain.
1: Это не их?
0: Нет, это кавер.
2: Как так?
0: Да, вот тот самый случай, когда группа Аха исполнила песню, а сейчас вы мне скажете, кого? Ну-ка, давай посмотрим.
1: Эверли Бразес.
0: А, ну вот, видишь, я даже вспомнил.
1: Отлично. Песня, которая у нас прочно ассоциируется с группой Аха.

Всем привет! Вы слушаете музыкальный подкаст «Медузы. Кроме звезд». Мы, его ведущие, журналист Александр Филимонов и музыкант, основатель группы «Текил Джаз», «Зорги» и «Оптимистика Оркестра» Евгений Федоров. В этом подкасте мы рассказываем о любимой музыке, которая дает нам надежду и помогает пережить эти темные времена –

0: Недавно преждевременно скоропостижно ушла от нас Шинейд О'Коннор, великая совершенно певица. И вдруг захотелось повспоминать великие каверы.
1: Ты сейчас, наверное, имеешь в виду песню, с которой у нее все началось для массового слушателя.
0: Для массового слушателя, да, конечно, «Nothing Compares to You». Не все до сих пор знают, что это на самом деле не ее песня, а кавер, который написал изначально Принц. И это был его сайт-проект группы «Family». И песня, которая, в общем, написана в 85-м году, она нигде особо не выстрелила, он ее вот на этом сайт-проекте издал, прошла малозамеченной спустя 5 лет.
1: То есть это все-таки кавер, ты убеждаешь, что это кавер, потому что у меня была информация, что у него была эта песня, лежала где-то в запасниках, и он просто ей эту песню отдал, нет?
0: Не так? Нет, он ничего ей не отдал, она ее услышала.
1: И сама взяла.
0: Сама взяла, она немножко там, по-моему, переписала строчки. И вообще есть такое как бы воспоминание, по-моему, она в своей автобиографии говорила, что вообще-то у нее была стычка с Принцем. Чуть ли там не дошло до...
1: А песня уже вышла, уже
0: MTV и все такое? Да, чуть ли не дошло до рукоприкладства, но...
1: Не верю.
0: Ну, так как описывает это Шинейд сама. Но потом, конечно, он говорил, что, ну, ё-моё, конечно, это великая песня. И даже есть на канале Принца сейчас оригинал, и там в преамбуле, в начальных титрах говорится, что... Эта песня вот была написана тогда для сайт-проекта, но всемирную популярность обрела благодаря Шинейд О'Коннор.

0: Ну вот видишь, я тоже на самом деле узнал не сразу. Песня уже вовсю крутилась по MTV и была супер-супер-супер большим хитом. И спустя, может, где-то несколько только месяцев кто-то из моих друзей мне посвятил вот эту страшную тайну, что это песня Принца. Такое случается с кавер-версиями, на самом деле, довольно часто.
1: Не сказал бы, что довольно часто.
0: Ну, время от времени, окей.
1: Для меня это признак как раз-таки, ну, то, что я пафосно назвал великого кавера. Я не знаю, что с твоей точки зрения удачный кавер, по-настоящему хороший?
0: Ну, удачный кавер, мне кажется, это когда песню удалось сделать совершенно самостоятельным произведением, и это совершенно не похоже на оригинал. Хотя, ну что такое кавер? Видишь, сейчас мы говорим кавер-версия. Кавер-версия, были же годы, когда, скажем, композитор и поэт сочинили песню, а потом ее поют все, кому не лень. То есть либо все абсолютно, кто выпускается, скажем, в этой фирме звукозаписи, эта песня принадлежит, ну, этой фирме звукозаписи, все ее поют, и это в 60-е, в 50-е никого не удивляло, что одну и ту же песню поют десятки разных совершенно исполнителей, и мальчики, и девочки, и так далее. А мне кажется, уже с появлением таких сугубо авторских таких форматов, как Beatles и так далее, Rolling Stones, когда люди пели исключительно свои песни, и...
1: Beatles тоже начинали с каверов.
0: Да, это я знаю, в том числе и Бакараковские. Да. Когда они стали сугубо исполнителями только собственных песен, в народном сознании принадлежность этой песни закреплялась только за автором, да, он же исполнитель. И вот тогда уже стало важным, кавер это или не кавер, потому что, ну, во-первых, наверное, сложнее получить было авторские права или какие-то там разрешения на то, чтобы это сделать. И потом стали исполнители настолько яркими, то есть это не были мальчики или девочки, которых там пестует студия звукозаписи, они, в принципе, более-менее все похожи друг на друга, кому повезет или у кого больше талант, тот как-то начинает отличаться от других. Здесь... совершенно другая уже картина, и, может быть, вот с этих уже моментов, уже с конца 60-х можно рассматривать именно как кавера, да, или каверы, как правильно говорить, до сих пор не знаю.
1: Как хочешь так говорить.
0: Да, что вот, скажем, кто-то взял и кавернул того-то. Частенько это бывает довольно банально, то есть это бывает один в один, это как будто оркестр сыграл тот же самый, а певец просто пришел другой, и голос другой, и какая-то немножко другая манера, и все. Это скучно, по-моему, на мой взгляд.
1: Я абсолютно с тобой согласен в том смысле, что, как ты правильно сказал, хороший кавер — это тот, который что-то дополняет от себя, от исполнителя, потому что действительно ты прав, когда... Ну, бывает, артист хочет отдать дань уважения другому артисту, и он один в один как бы делает кавер, ну, как будто бы, знаешь, боится испортить, да? Uh-huh. Но это, ты прав, действительно, абсолютно скучно. Самый хороший кавер — это когда артист приносит что-то свое. А великий кавер, на мой взгляд, это когда артист присваивает себе произведение. Мне кажется, что Шинейд О'Коннор — это как раз тот случай, когда она абсолютно превзошла Принца и сделала свою песню. Это ее песня навсегда.
0: И к тому же это совершенно не похоже на то, что делает Принц абсолютно. То есть это в каком-то совершенно другом жанре. Абсолютно оторван от его такой очень гротескной, такой, да, такой очень яркой манеры. Такая очень лаконичная и трогательная штука. Мне кажется, это очень важно, что не стоит сзади вот этот священный монстр автора, а песня существует сама по себе, и даже совершенно не важно, что кто-то другой это написал, и ты, как и я, например, удивляешься, что оказывается вот так вот. У меня вот таким кавером, кстати, та же песня, которую я услышал первый раз, и долгие-долгие-долгие годы думал, что песня принадлежит артисту, которому я полюбился, пока я не узнал, что, во-первых, это кавер-версия, и второе, что все песни этой группы, они все являются каверами.
1: Ну, это, я, кажется, сейчас угадаю, что это.
0: Это песня, которая называется «Song to the Siren». Или Siren, как правильно
1: говорить. «Song to the Siren», «This Mortal Coil».
0: «This Mortal Coil».

0: Я слушал эту песню, она меня потрясла с первой же секунды, и слушал долгие-долгие годы.
1: Расскажи, как ты ее впервые услышал?
0: Марина Цой, будучи нашим директором, частенько приносила нам кассеты либо от Вити, либо от Бори.
1: И мы знаем, кто эти Витя и Боря.
0: Да, и, как правило, это были очень свежие, очень такие актуальные записи, и нам всегда очень везло в этом смысле, потому что вот пришли какие-то иностранцы к Боре в гости, оставили у него стопочку кассет, и часть из них неизбежно попадала к нам в руки. То же самое и с Виктором случалось. Вот. И поэтому мы довольно часто очень актуальную музыку вылавливали. Так же произошло и с группой This Mortal Coil. И только спустя годы я узнал, что это песня Тима Бакли. И услышал оригинал, который казался ничуть не хуже, но совершенно другим.
1: Совершенно другой.

0: Давай я просто объясню, что такое This Mortal Coil. В начале 80-х в Великобритании, в Англии, был один такой культовый лейбл 4AD.
1: Yeah.
0: Было много независимых, очень крутых лейблов. 4AD выделялся тем, что его основатель, Ivo Watts Russell, он был абсолютно, да он и сейчас, слава богу, жив-здоров, хотя уже давно отошел от дел и продал этот лейбл. Он очень круто разбирается во всей современной музыке, просто у него академические познания, и он выпускал просто некоммерческую музыку, которая ему нравится. Ему было плевать абсолютно, будут ли какие-нибудь продажи или нет. И в этом смысле он создал целый культ вокруг этого лейбла, потому что многие меломаны просто ходили и собирали подряд все релизы лейбла 4AD. Вот, и в какой-то момент у него появилась на лейбле суперзвезда, одна из моих любимых групп всех времен и народов, Cocteau Twins.
2: Естественно.
0: Великолепная Лиз Фрейзер, которая вокалистка этой группы. И однажды ему захотелось сделать действительно альбом кавер-версии. Но были какие-то не только каверы, надо признать, они что-то сочинили еще сами. Причем сам он не умеет играть ни на чем. Но он совершенно гениально жонглировал, что называется, музыкантами, приводил их в студию, заставлял делать вот неожиданные вещи. Так он, зная Тима Бакли. Тим Бакли, певец 60-х, 70-х, довольно рано трагически умер, не супер заметный. Его творчество открыли тоже много потом.
2: Потому я не знал это, собственно.
0: Да. А он знал, и он услышал, и он сказал, что «Song to the Siren» — это одна из моих любимых вещей, и он пришел к Лиз Фрейзер, которую он боготворил, потому что у нее божественный голос, и он сказал: «Лиза, ты должна вот это спеть». И она пришла в студию и просто начала петь. Ее партнер Робин Гатри, гитарист Cocteau Twins, Айва просто попросил: подыграй на гитарке, просто подыграй, чтобы она не терялась в ритме и все такое прочее. И он так лениво достал все свои магические эти примочки. У Cocteau Twins совершенно чарующий звук гитары. Они прародители стиля дрим-поп, так называемого, да, и вот это все оттуда пошло. И как-то лениво стал перебирать аккорды. И за один, буквально за один тейк, за один дубль, два, это все было записано, и сразу же пошло. Это какая-то случилась неимоверная магия.

0: Хотя есть еще такой факт, что Лиз Фрейзер была дико недовольна своим вокалом.
1: Ничего себе.
0: Она же очень стеснительная. И в этот момент она была очень недовольна, потому что у нее не было текста, и она его снимала на слух. Она неправильно записала одну строчку.
1: Ничего страшного.
0: И она считает, что там от этого сильно меняется смысл. Она очень расстраивалась. Но, тем не менее, сингл вышел и стал сразу же таким инди-хитом. И потом был еще снят клип, который тоже имел хождение на MTV и так далее. Говоря об идеальных каверах, я тоже в первую очередь вспоминаю, конечно же, Song to the Siren и This Mortal Coil. А можно я продолжу? Это будет очевидный выбор, но он как бы продолжает историю и будет правильно им продолжить. Кавер, который я считаю великим, хотя его не слушаю на самом деле, я слушаю другие абсолютно вещи у этого исполнителя, это сын Тима Бакли, Джефф Бакли. Он в середине 90-х записал песню Леонарда Коэна «Халлелуя».
1: Угу.
0: И это тот момент, когда он превзошел мастера.
1: Ну, у мастера все это очень скромно и лаконично всегда выполнено. Если ты имеешь в виду сейчас аранжировки и какие-то такие штуки, то тут довольно несложно взять и сильно отличиться, потому что на Леонарда Коэна акцент делается все-таки не на этом.
0: Конечно, он совершенно видоизменил песню. Во-первых, там нет никаких пышных аранжировок. Он играет сам себе, аккомпанируя на одной электрической гитаре, и держит это в течение 7 минут, просто вот этот нерв.

Ну, это абсолютно признанная вершина тоже. Но я признаюсь, что мне нравится больше его собственное творение. Для меня Джефф Бакли, в принципе, это одна из вершин 90-х. К сожалению, он успел записать только один альбом «Грейс» в 94-м году, который, в том числе и благодаря каверу на «Халилуя», стал таким значительным событием в альтернативной музыке. И спустя 3 года он, записывая вторую свою пластинку, пошел искупаться в реке Миссисипи и не вернулся. Очень трагичная судьба. Но можно тут еще закольцевать историю, потому что в свое время у него был непродолжительный роман с Лиз Фрейзер, которая делала кавер на его отца. При том, что надо сказать, что на самом деле Джефф Бакли один раз в жизни только видел своего отца, Тима Бакли, в возрасте 8 лет. Он воспитывался отчимом, он никогда не был близок с отцом и даже не носил сначала его фамилию. Он уже решил стать Джеффом Бакли, когда отец умер. Но, в общем, и отчим его тоже воспитывал вполне себе в музыкальной среде, и мать у него тоже была очень музыкальная, и, в общем, гены дали о себе знать. Вот, и когда он вот так блеснул на небосклоне 90-х, Лиз Фрейзер с ним пересеклась, и есть неизданный апокриф, есть у них совместный трек «All flowers in time bend towards the sun».

0: В общем, все переплетено, как говорит один рэп-музыкант. Продолжим?
1: Продолжим. Я продолжу сразу с Джимми Хендриксом.
0: Ты прямо идешь по моему списку.
1: У тебя есть список, в отличие от меня.
0: Но смотри, как мы с тобой совпадаем.
1: Ну хорошо, Джимми Хендрикс с гениальным абсолютно кавером, который кавером-то, собственно, и не назовешь, потому что манера игры всем понятна. Джимми Хендрикс просто сочинил новую песню, но там, скажем, текст дилановский, и, в общем-то, песня номинально принадлежит перу Боба Дилана, но для нас, для всех все равно это одна из самых ярких, может быть, из трех визитных карточек именно Джимми Хендрикса.
0: All Alone the Watchtower, yeah.
1: Yes.

0: Это я просто, когда слышу первые аккорды, у меня сразу мурашки. Нет, это просто...
1: Наш подкаст, пора переименовывать подкаст под названием «Мурашки».
0: А что ты еще ждешь от музыки?
1: В каждом выпуске у нас звучит слово «мурашки». Все правильно, потому что говорим о том, что нас волнует, что нас беспокоит. Без мурашек тут никуда.
0: На самом деле, вот, да прям вот вступление это... Это просто классика 60-х. Для меня это вот определение как раз всей хиппи-культуры. Вот, вот это «Лето любви», это прям вот звучит вот так. И Боб Дилан сам признал, что версия Хендрикса получилась настолько крутой, что он даже как бы стремился больше к ней уже потом, когда исполнял. Уже не в своем первоначальном звучании.
1: Рекурсия такая.
0: Да, рекурсия. Все так, да.
1: Очень круто.

0: круто. Ну, видишь, что часто еще в нашем восприятии каверов роль играет именно разорванность поколений. Потому что не секрет, что для поколения поклонников Нирваны, юных, которые, увидев или услышав первый раз акустический концерт на MTV, который в каком году был записан?
1: В 94-м.
0: Услышали песню «Человек, который продал мир».

0: И были уверены долгие годы. А многие, кстати, до сих пор, я одному своему хорошему другу, прекрасному музыканту, открыл глаза буквально месяца два назад, что эта песня написана не Куртом Кобейном, а Дэвидом Боуи.
1: Неким Дэвидом.

0: Да как? Да вот так. Да в Википедии. Да, да посмотри. Ой, точно. Вот такой у нас произошел короткий и вполне обычный в наше время диалог. Потому что, да, люди выросли уже на другую какую-то совершенно музыку. Для них Дэвид Боуи такой дядечка. Несмотря на то, что он в те годы был вполне себе не дядечка никакой, а очень активный и, более того, вперед многих-многих молодых артистов идущий музыкант. Но, тем не менее, с его творчеством 70-х мало кто был знаком. И, соответственно, эта песня была приписана Курту Кобейну, и многие так до сих пор считают.
1: Это же просто довольно неочевидный выбор из каталога Боуи вдруг достать эту песню. Она отличная, но она не была суперхитом. Это второй его альбом, он так и назывался «The Man Who Sold the World». И, в общем, это еще... Он популярность-то обрел только на третьем альбоме «Hunky Dory», а это было еще как бы на пороге славы он стоял.
0: И тем не менее, когда вот мы слышим начало этой песни в исполнении Нирваны, мы понимаем, что мы сейчас в мире Курта Кобейна, в мире группы Нирваны. Это абсолютно их вот аккорды, абсолютно вот их песня, то есть она абсолютно точно принадлежит этому поколению. Вот это удивительный случай, конечно, еще один из...
1: Это тот же самый признак великого кавера, да, когда слушатель уже не знает, кто там на самом деле.
0: И, в принципе, все равно. И вот эта новость только имеет характер такого энциклопедического знания. Песня написана другим. О, как интересно. Ну, неважно, все равно мы любим Курта.
1: Но версию Боуи-то я тоже не буду отвергать.
0: Да нет, никто не отвергает, но для огромного количества людей, это вот поколение, которое услышало Нирвану, когда им было тогда, насколько, от 14 до 18-20 лет, которые не знают ничего про Боуи, и сейчас появляются все новые молодые люди, которые слушают Нирвану, им теперь уж точно невдомек, кто такой Дэвид Боуи.
1: А зря.
0: А зря, сказали мы по-стариковски.
1: Из того же времени Джонни Кэш, Хёрт.
0: Да, великолепно. Это просто вот, кстати, да. Тут я буду солидарен, мне версия Джонни Кэша нравится даже больше, чем оригинальная версия.
2: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
1: Ну, надо сказать, что оригинал — это Nine Inch Nails, Trent Reznor, его альбом Downward Spiral 94-го года.
0: Великая, кстати, пластинка.
1: Великая пластинка, абсолютно. Обожаю ее от первой до последней ноты. Солидарен с тобой. Купил ее на виниле и просто вот разглядывал буклет, читал там часами просто, не отрываясь, и могу слушать вообще постоянно. И у Трента отличная версия, очень хорошая.

0: Надо сказать, как появилась эта кавер-версия. В 90-е Джонни Кэш, звезда кантри 60-х, 50-х, да, 70-х годов, ну, в общем-то, уже был на закате фактически славы. Он уже был довольно нездоровым человеком, пережив много всевозможных тяжелых жизненных ситуаций. И, в общем-то, его фактически на поп-олимпе уже не существовало. И тут вдруг пришел известный продюсер Рик Рубин и сказал: «У меня есть лейбл American Recordings. Дорогой Джонни Кэш, а давай ты запишешь просто какой-то альбом каверов, например, или просто каких-то песен, да, там, своих, не своих. Ты просто сядь с гитарой и делай, что хочешь. Мне хочется выпустить тебя вот альбом». И Джонни Кэш вдруг подумал: ну, давай попробуем. И там даже ему, например, в этот альбом подарил песню, специально для него написал песню Том Уэйтс. И кто-то еще там ему тоже презентовал. И он записал абсолютно гениальную акустическую пластинку, когда мужчина, уже умудренный жизнью, суперпрофессионал-ремесленник, просто сидит и спокойно поет песни. Я не слушал никогда Джонни Кэша, признаюсь, то есть это совершенно не мой артист, но серию сборников вот эти, которые были записаны под названием American Recordings, их было несколько серий, я слушал все от начала до конца, и это гениально. И вот последний уже где-то в начале нулевых, 2002 год, последний в этой серии был записан очередной сборник, и туда внезапно ему предложил Рик Рубин: а вот смотри, есть песня группы Nine Inch Nails «I hurt myself today to see if I can feel, I focus on the pain, the only thing that's real». И с каким надрывом, с какой болью он спел эту песню.
1: Ну, это еще тембр голоса, да. Вот этот. Тембр человека, который ой-ой-ой, сколько все повидал.
0: Ой-ой-ой, да. И это все, все в нем заложено. И это тот случай, когда Трент Резнер, после того, как это все увидел и услышал, сказал: да, ребята, все, эта песня мне не принадлежит больше.
1: Я сейчас вспомнил, вообще не к месту, вернее, к месту мы говорим о каверах, но вот совершенно разного уровня артиста и совершенно другие по значимости. Я очень удивился, когда на альбоме группы Laibach Let It Be услышал совершенно потрясающую версию песни «Across the Universe». То есть понятно, что это альбом каверов, но таких, как обычно, таких мрачных. И, ну, как это группа Laibach, нужно понимать, что это за ансамбль, их специфику, их вообще даже не музыкальную, а в целом такую культурологическую. Но когда я услышал абсолютно нежную в исполнении детского хора песню, она совершенно по-другому заиграла, абсолютно иначе.

0: друг, такая совершенно волшебная версия. Я не уверен, что именно этого эффекта они добивались такого отдельно взятого. Наверняка с подвохом, с каким-нибудь эта песня включена была в эту пластинку. Вот. Но, тем не менее, группа Лайбах меня удивила очень и очень и очень. Не в такой степени, как группа Лайбах удивила последним альбомом, который в хорошем смысле очень классно удивила. Но тогда это я был очень удивлен, и когда работал на радио, все время вставил эту версию.
1: Я сейчас вспомнил тоже неожиданный пример. Например, скажи мне, вот сейчас тебе расскажу историю. Кавер это или не кавер? Ну, разумеется, ты знаешь песню «Oh, Champs-Élysées, Joe Dassin, ta-da-da-da, Oh, Champs-Élysées». Конечно, 60-х. Изначально песня вышла в 67-м, что ли, году в Англии. И пелась она по-английски, ее играла группа Jason Crest, там пелась «Down Waterloo Road, ту-ду-ту-ду».

0: Джо Дассен услышал, ой, такой красивый мотивчик, и перевел просто
1: вот
0: на французский язык, но была дорога в Ватерлоо, стали Елисейские поля. Ну, формально это кавер или нет?
1: Я думаю, что все-таки нет. Это как раз тот период, когда ты говоришь, что песни, они мигрировали, и было, в принципе, не очень важно, кто их исполняет. Были исполнители и были песни. Они как бы существовали отдельно, и одни и те же люди пели разные песни. Конкуренты пели песни одинаковые. Причем целые грядки конкурентов пели одни и те же песни. Это считалось совершенно нормально. Как советские вио пели песни советских композиторов одни и те же на праздниках патриотической песни. Все-таки кавер — это когда мы видим какого-то одного яркого точного исполнителя со своим почерком и попытки этот почерк преодолеть. Вот мне кажется, вот в таком случае мы уже говорим о кавере. Это то же самое, как вот мы только что говорили про Джонни Кэша, а ты помнишь, там был еще Personal Jesus?
0: Да.
1: Абсолютно гениально сделанный, ничуть не хуже, чем Hurt.
0: Да.
1: Вообще по-другому она воспринимается. И вот, пожалуйста, какая-то такая мрачная готическая штука вдруг стала акустическая из песни электронной вполне допишем.

0: Хотя в Depeche Mode там была заложена вот эта блюзовая основа. Да. Мартин Гор же любит сыграть на гитаре маленький риф. Блюзмен, такой. Да. Вот, ну вот, похожая история произошла. Просто этот риф взял и туда мигрировал Джонни Кэша.
1: Но из таких необычных каверов мне хочется напомнить, ну или кому-то открыть, группу под названием The Ukrainians.
0: Uh-huh. Это сайт Project группы Wedding Present.
1: Да, вот ты хорошо помнишь все, да. У них был гитарист Питер Соловко, а его отец украинец, и он просто в какой-то момент... Wedding Present — это обычный хороший такой постпанк.
0: Хороший постпанк, очень классный, да, мы слушали в 80-е.
1: Да, и он просто вдруг коллегам по группе начал наигрывать что-то из того, что ему напевал отец, народную музыку Украины. И внезапно они пришли на сессию к Джону Пилу. Джон Пил — это великий диджей BBC. Он вел собственную передачу, и была целая такие Джон Пил Сэшнс, на которые группы приходили и становились звездами после того, как они живьем выступали у него на шоу. Не знаю, Joy Division, Cure, Smith, все
0: очень
1: оттуда.
0: Много, да.
1: Все оттуда, да. Есть даже истории про то, как группы создавались только для того, чтобы выступить на шоу Джона Пила. Это для них было вершина славы, после чего они распадались. Так вот, и вот они пришли на шоу Джона Пила, и он, значит, сыграл это, и Джон Пил говорит: «Круто! Давай еще!» Они сделали целую такую программу украинских народных песен.

Слушай, еще из 80-х тоже лохматых и любимых хочется отметить любимейших Сьюзи энд Баншис, Дия Пруденс, когда они перепели Битлз, и в этот момент в группе у них гитаристом был некто Роберт Смит, который вдруг почувствовал какой-то кризис в своей малоизвестной группе The Cure, на самом деле очень известной. И он пошел просто гитаристом к Сьюзи, и вот он подыгрывал, и они сделали, по-моему, довольно трогательную, хорошую версию Dear Prudence.

0: Я еще бы назвал... Тут есть история, когда можно сказать, что это, не знаю, мета-кавер или что, или какой-нибудь... Ну, короче, я сейчас объясню. Talking Heads, Take Me to the River.
1: Угу.
0: Великая New Wave группа, и это перепевка Элла Грина, Take Me to the River.

0: Еще знаем, что у Бориса Гребенщикова есть песня «Возьми меня к реке»,
1: которая «Положи меня в воду».
0: «Положи меня в воду». Это как бы прямо перевод текста, но не музыкально.
1: Это не кавер все-таки.

0: Это вольное...
1: Мне кажется, вольное прочтение сделано совершенно сознательно и спокойно, имея в виду бэкграунд этих всех текстов. Это, естественно, библейский бэкграунд.
0: Да.
1: Так что тут один источник у всех, поэтому я уверен, что Борис такие вещи совершает совершенно сознательно и с полной ответственностью.
0: Есть еще продолжение, потому что 10 лет назад еще в другом издании «Лента.ру» мне доводилось делать трибют БГ. Uh-huh. Там случилась обратная история, совершенно, на мой взгляд, тоже магическая. Участвовала группа под названием «Good Swan». Это uh-huh. проект Сергея Поповича. Помнишь, такая группа «Работа Хо» была в Киеве?
1: О, да, помню.
0: Вот, и он уже много лет живет в Америке, и там вот он создал свой проект «Good Swan». Uh-huh. И что они сделали? Они взяли и перевели песню «Возьми меня к реке» Бориса Гребенщикова на английский язык, потому что они англоязычная группа, у него вокалист англоязычный. И таким образом они сделали уже третью итерацию, получается, фактически от «Take Me to the River» Элла Грина через Talking Heads, через БГ, и вернули ее уже еще в английский язык.

0: Очень неожиданный был кавер в свое время, который меня очень удивил. Это когда Юрий Шевчук исполнил песню «Луч солнца золотого».
1: Он ее тоже исполнил?
0: Он ее исполнил. Есть видеоклип, где нарисованный немножко в стиле бременских музыкантов Юрий Шевчук танцует с девушкой. А девушка срисована полностью с Ириной Хакамадой.

Это вот какие-то те вот мохнатые годы в борьбе за русскую демократию в 90-е годы. Появилось это видео. Юра тогда очень сильно удивил, что взял исполнился такую советскую классику вместо Муслима Магомаева. Ну, это такой был проект в Петербурге, он назывался «Дубы колдуны». Это ребята из разных групп, группы НЭП, группы Алиса и группы ДДТ собрались, чтобы играть кавера. Играли они в основном

0: такие советские старые песни. К вам заехали на час, вот это все.
1: Класс. Не знаю, стоит ли затронуть тему каверов на Виктора Цоя, потому что это, мне кажется, самое больное, что происходит с кавер-культурой России.
2: Самый ужасный кавер, который видел на песню Виктора Цоя, самый поганый, самый чудовищный, самый пошлый, это, конечно, дуэт Светланы Сурганова и Александра Скляр на Красной площади. Чудовищнее я не видел, по-моему, ничего. «Мы ждем перемен» песня называется.

0: долго понять.
1: Ну, еще недавно, к сожалению, на очередном...
2: Это не дотягивает, могу сказать.
1: Путинге в Лужниках, который проводился там в связи с очередной годовщиной аннексии, выходила тоже большая компания и того же Скляра, и Дюжева, Харатьяна,
2: ну, и прочих людей,
1: которые пели группу «Крови». Это, конечно...
2: Ну, в общем, Виктор Цой, как автор, очень сильно страдает от такого к себе внимания, к сожалению.
1: А, ну, были ли хорошие, с твоей точки зрения? Я абсолютно банальный пример, но, конечно, с «Добши с дуб», то, что сделали с «Видели ночь».
2: «Видели ночь» — прекрасная версия. А также мне очень понравилась версия под названием «Транквилизатор» группы «Текила Джаз» на этом
1: альбоме.

0: Классный, на самом деле, да, классный был вариант. Вообще, самый первый трибют Цоя, ну, очевидным образом сложился. Там можно дискутировать по поводу каких-то кажущихся необязательными вещами, но да.
1: Дело в том, что там Марьяна Цоя присматривала за всем проектом очень внимательно и ревниво. Угу. Это не то, что была такая редакторская рука, но, по крайней мере, она имела веское слово основательное для того, чтобы совсем левак туда не допускать.
0: Трибюты, они продолжаются, и там есть хорошие версии, и до сих пор даже вот там год назад выходил еще очередной трибют, казалось бы, уже сколько можно, но тем не менее новое поколение все равно продолжает открывать и трепетно интерпретировать наследие Цоя. Не так вот присваивая его на какие-то знамена пропаганды, но есть,
1: да, конечно,
0: отличные
1: есть
0: ребята, да, не знаю, могу выделить на последнем трибюте группу «Дайте танк», вполне себе записал очень интересную, странную версию, но классную.

0: Смотри, а давай я выступлю нескромно и расскажу про собственный опыт.
1: Давай.
0: Потому что просто я хочу подтвердить одну из методик. В частности, вот в какой-то из моментов нашей биографии насыщенной мы получили предложение от Юры Шевчука сделать кавер-версию Владимира Высоцкого.
1: Ага.
0: Автора, который мне, прямо скажем, не близок совсем. То есть я, естественно, умом понимаю, что вот это круто, где-то там слышал, да, довольно активно в какие-то периоды жизни. Но не то чтобы тот автор, который я мог бы спеть. Мы, конечно, отказываться не стали. И я выбрал песню под названием «На большом каретном». «Где твой черный пистолет? На большом каретном». Не помню, какое у нее правильное название. Но неважно, я стал проводить опрос среди друзей. «Знаешь песню «На большом каретном»?» «Ну, знаю». «Какой там текст?» И, короче, я выяснил в процессе беседы с друзьями, что кроме припева никто не знает ни одного слова. Никто из моих знакомых. И решил, окей, значит, мы будем делать один припев. Мы взяли, скаверили только один припев. Но сделали это в своем тогдашнем каком-то стиле, такой в жесткой хардкоровой рваной манере. И выпустили такую 40-секундную или 50-секундную, по-моему, версию, которая звучит один только припев. Вот и все. Вот это кавер или не кавер? На наш взгляд, кавер, потому что мы взяли припев и пытались отразить суть в преломлении как раз через оптику 90-х годов, вот эту бандитскую, гангстерскую и прочую, и прочую. Вот, по крайней мере, я этим кавером доволен.
2: Где твои 17 лет? Где твои 17 бед? Где твой черный

0: J'ai le grand honneur de vous présenter, et pour la première fois en France, Steve Peaches.
1: Почему делаются кавера? Ну, чтобы выразить свое почтение артисту или, наоборот, чтобы унизить его.
2: О, иногда. Вот это поворот.
1: Ну, например, я когда был совсем юный, мы за хлеб смотрели видеокассету, фильм под названием «Great Rock and Old Swindle». Это фильм про Sex Pistols.
2: Да.
1: Сид Вишес там представлен во всей красе, вот его панковская, он еще живой, он еще бодрый, очень наглый, полный сволочь, как положено ему, то есть он сам-то декларировал себя, не зря его прозвище такое, Сид Порочный и так далее. Так вот, там есть кавер-версия на песню «My Way», всем нам известная по исполнению Фрэнком Синатрой. Если ты помнишь, там Сид спускается по лестнице такой, на таком красивом кабаре разряда типа «Фридрихштадт Палас» и так далее. В зале сидит буржуазная публика какая-то, там вся в бриллиантах, типа «Вау!». Аплодирует, как будто это Фрэнк Синатра, но на самом деле это Сид Вишес. Исполнение нарочито кривое, нарочито такое жлобско-гопническое такое, наверное, вот в каком-то таком разряде, и потом он всех начинает расстреливать. Это ужасно грустная картина, естественно. Вот, но так или иначе, мне кажется, это очень важная кавер-версия, как раз которая демонстрирует какое-то отношение юного поколения к предыдущей и предыдущей музыки, это совершенно нормально.
2: Отрицание предыдущей.
1: Ну, как бы отрицание папина, в данном случае, наверное, все-таки уже даже дедушкиной какой-то музыки, и, в принципе, отношение к буржуазности и вот к каким-то таким вещам.

0: Да, My Way — это очень классный кавер. Совершенно другая позиция, нежели все те каверы, которые мы с тобой вспоминали только что.
1: Да.
0: Или вот, например, один из самых моих любимых. Это видео, которое всегда вызывает у меня добрые слезы на глазах, и очень хочется пойти к холодильнику или к шкафчику. В общем, такое очень праздничное настроение вызывает. Это знаменитая песня, которая всем известна, по Луи Армстронгу, «What a Wonderful World».
1: Так.
0: Но исполняет ее Ник Кейв и Шейн Макгоуэн из группы Box.
1: Да.
0: Я полагаю даже, что, может быть, Шейн Макгоуэн даже не помнит, как он в этом видео снимался, потому что он настолько, естественно, не трезв.

0: То есть это Шейн Макгоуэн, который сидит без зубов, абсолютно нетрезвый, и поет вот это «Wonderful World», не падая в ноты. Это настолько трогательное зрелище. И почему-то слушается это нормально. То есть это как будто два пьяных друга на исходе ночи зашли в караоке-бар и вот сидят и поют. Потому что фонограмма инструментальная, она такая пафосная, скрипочка, все как положено. Нормальная рождественская песня, ничуть не хуже, чем сделана у Луи Армстронга. Далее очень все круто. Это великая, в общем-то, вещь. И мы частенько ее слушаем с друзьями, на самом-то деле.
1: Sag mir, wo die Blumen sind.
0: Слушай, вот прекрасный же есть кавер, просто великолепный. У Марлен Дитрих есть такая песня, вернее, даже Марлен Дитрих уже пела кавер. По-английски не помню, как называется, типа «Куда ушли все цветы?»
2: «Where have all the flowers gone?»
0: Да, точно, точно, точно, точно. Это песня, которую написал Пит Сигер.
2: Да, да.
0: Такой американский фолк-классик.
2: Да, абсолютно антивоенная.
0: Она антивоенная. Этот классик был даже не то, что приветствуем в Советском Союзе, но типа вот его упоминали,
2: да,
0: что вот такой есть так американский исполнитель, прогрессивный, потому что на страже левых прогрессивных советских ценностей, ну и так далее, и так далее. В общем, эту песню исполняла прекрасно Марлен Дитрих.

0: И Олег Нестеров, наш любимый из группы «Мегаполис», он же известный такой германофил,
1: да.
0: Как всем известно, он, у него все про Берлин, вокруг вот, вот этой всей немецкой культуры великой, антинацистской именно. Вот. И, конечно, Марлен Дитрих ему близка, безусловно. И вот он сделал кавер-версию. Я уверен, что он, услышав ее на немецком языке, переводил с немецкого языка на русский, потому что, насколько я знаю, Олег делает переводы с немецкого сам, с немецких песен. Вот он сделал великий перевод и великую версию, как раз не имея в виду Пита Сигера, автора песни, а имея в виду, конечно же, Марлен Дитрих, хитом которой вот эта песня все-таки стала в итоге.
2: Где цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ, где они растут? Где цветы, дай мне ответ, где они растут?

0: С Машей Макаровой.
1: С Машей Макаровой, да. Вот. И очень нежная такая, красивая песня, мне кажется, максимально актуальная сегодня.
0: Даже. Это правда, это правда. Мой друг Саша Гагарин ее часто сейчас вспоминает на своих концертах, исполняет ее
1: серьезно?
0: Обязательным номером в каждом своем концерте.
1: Вот это номер. Я этого не знал. Саша Гагарин молодец.
0: Я напомню вам, друзья, что самый надежный способ нас читать и слушать – это приложение «Медузы». Обязательно скачайте его себе, потому что оно работает без VPN и умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Но еще одна суперважная новость от нас
2: – это теперь электронная книга.
0: Все так. Обязательно обновите приложение. Там появилась читалка и электронные книги. Две книги издательства «Медузы», которые... К сожалению, невозможно напечатать в России и продавать там опасно, но прямо сейчас вы можете бесплатно прочитать их в нашем приложении. Это книжки «Моя любимая страна» Елены Костюченко и «Война и наказание» Михаила Зыгоря.
2: Если вы такой же старпер, как и я, любите только шуршание бумаги и так далее, то...
0: Есть адреса на сайте «Медузы», магазинов в Европе, куда можно приехать. Они там продают эти книжки. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кроме звезд». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно же, на сайте и в приложении «Медузы». Напоминаю, что в описании эпизода есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую рассказываем в подкасте, и даже больше. До встречи через неделю.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

и серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто, просто я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, такое, такое, такое, такое. Я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

месяц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Плещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Принято считать, что самая короткая за всю историю мировой драматургии пьеса – это «Дыхание» Сэмюэла Беккета. Премьера «Дыхания» состоялась в 1969 году. Согласно детальным инструкциям самого Беккета, спектакль должен длиться 35 секунд.
1: Занавес. Тусклый свет, по сцене разбросан разный хлам. Это длится 5 секунд. Слабый короткий крик и сразу после вдох. Одновременно медленно усиливается освещение, которое в течение 10 секунд достигает максимума. Затем в течение 5 секунд тишина. Выдох и медленное угасание света до минимума, как в первой сцене, в течение 10 секунд. Сразу после этого крик. Молчание в течение 5 секунд. Занавес.
0: Самая короткая пьеса на русском языке написана в июне 2011 года. Ее автор Павел Пришко. Она называется «Солдат». Премьера «Солдата» постановки Дмитрия Волкострелова состоялась в декабре 2011 года в Театре ДОК. Этот спектакль мог длиться по-разному 10-15 минут, и в нем было всего две фразы.
1: Солдат пришел в увольнительную. Когда надо было идти обратно в армию, он в армию не пошел.
0: Павел Пришко, возможно, главный реформатор русской драматургии последних 20 лет, так говорил об этой пьесе.
1: Меня беспокоила тема о том, как солдат пришел в увольнительную. Я начал выстраивать какую-то историю, одну, вторую, третью. А потом понял, что не могу точно передать то, что хочу. Да, следую закону построения сюжета, ввожу каких-то персонажей, но, по сути, занимаюсь какой-то ерундой. Совсем ухожу от того высказывания, которое мне необходимо. И вдруг я понял, что нужная мне форма – это два предложения. Это единственный вариант.
0: Пьеса «Пришко» и спектакль Волкострелова совершенно справедливо считались одним из самых радикальных проектов театра ДОК. И, возможно, поворотным проектом. Прежде документальный театр, да и новая драма в целом, были заняты скорее открытием для театра новых миров, тем, социальных групп. Но Пришко, как и во многих своих других пьесах, в «Солдате» переместил фокус на то, с каким языком и какими средствами работает современная драматургия. Драматургия – адекватная современность. Но все же в «Солдате» была и новизна темы. До того российский театр жил как бы в счастливом незнании того, что в стране существует армия. И армия, как и все, что с ней связано, это значительная часть жизни. И общественной жизни, и политической жизни, и частной жизни миллионов российских мужчин, их матерей и жен. В третьем эпизоде подкаста «Закати сцену» я вспоминал документальный стендап Талгата Баталова «Узбек» и смех, с которым московская публика воспринимала слова Баталова «Россия постоянно ведет какую-то войну». К тому моменту, а между премьерой «Солдата» и первым показом «Узбека» прошло всего 3 месяца, Россия уже успела много лет повоевать и на собственной территории в Чечне, и в Грузии, но это осталось за пределами интересов российского театра. Ситуация изменилась позже, когда война стала по-настоящему близко. «Война близко» – так назывался выпущенный в 2016 году спектакль Елены Греминой, сделанный по дневникам, присланным из Луганска, по материалам дела Олега Сенцова и Александра Кольченко и пьесы Марка Равенхилла «Ваши голоса».
2: А последнее время езжу на шестерке.
3: Так.
2: К выстрелам, взрывам привык, сирену начинаю ненавидеть. Еду в офис компании, там вдруг на перекрестке ополченцы. Проверяют все машины, останавливают кузова, салоны, автоматы наготове. А я вспомнил, что без техпаспорта, а возвращаться было поздно, могли вслед выстрелить. И я думаю, ну, может быть, паспорта будет достаточно. И молодой вояка требует документы на авто. Я ему говорю, что компания купила автомобиль сотруднику, он уехал в Россию вместе с техпаспортом.
4: А что же вы в машину-то сели без документов, а? А вдруг вы ее угнали?
2: А стал придумывать на ходу, говорю, ну вот хотел поближе к компании подвезти машину и все. В общем, к нам подбегает старший и приказывает садиться в шестерку, кладет мой паспорт себе в карман. В общем, я, трое ополченцев, едем для выяснения обстоятельств. Я достаю сотовый, нужно предупредить своих, и мне строго.
4: Не положено.
0: Это запись самого последнего показа спектакля «Война близко» в 2019 году. Тогда же, в 2016-м, и заметим, все это делает только театр «Док», появилось еще два очень важных спектакля о войне. Авторами обоих были драматург Нана Гринштейн и режиссер Анастасия Патлай. Это пьесы «Милосердие» и «Кантград». «Милосердие» – этот спектакль шел на площадке Сахаровского центра. Говорилось о Первой мировой войне, о сестрах Милосердия. «Кантград» – это спектакль о послевоенном Кёнигсберге и его превращении в Калининград, о победителях и побежденных. «Милосердие» и «Кантград» были важны еще и тем, что они говорили о войнах, которые фактически забыты. Удивительный парадокс заключается в том, что Первая мировая как будто отсутствует в российской культуре, при том, что армия Российской империи потеряла не меньше 2 миллионов солдат и офицеров. Но, конечно, у этого есть совершенно рациональное объяснение. Трагедия Первой мировой заслонена трагедией революции и гражданской войны. Куда сложнее со Второй мировой, которую в современной России по советскому канону называют Великой Отечественной, как будто СССР вступил во Вторую мировую в июне 41 года, а не напав на Польшу в сентябре 39-го. Кроме того, советский мейнстримный нарратив о Второй мировой был построен на романтизации одних сторон войны и игнорировании других, потому совершенно естественно превратился в победобесие и то, что сейчас принято называть Z-культурой. Но это отдельный разговор и очень большая тема. Так или иначе, к середине прошлого десятилетия только театр «Док» и в некоторой степени Сахаровский центр стали делать работу, в результате которой на сцене мог появиться солдат как живой человек. Солдат, не желающий вести войну. Солдат, который готов дезертировать. В 2017-м, на фоне войны в Сирии, тоже практически незамеченной российским обществом, появилась пьеса Алексея Житковского «Битва за Мосул». Там речь идет, естественно, о иракском городе Мосул, но сирийская война отчетливо считывается. Чуть позже появилась пьеса Артема Материнского, написалась несколько лет, была закончена в 2022 году, «Неизвестный солдат».
3: Ни у кого в классе папы не были в Афганистане. Они там не ходили. Только С был в Венгрии. Его папа там проходил службу по контракту. Он повесится в шкафу, когда С закончит школу. Со службой это не будет связано. В 2000 году многие вешались, потому что это был повод не ходить на работу. Не ходить на работу, которой не было. Повод не казаться. А для того, чтобы выйти за угол и подраться, мы называем чужих отцов трусами. Чтобы выйти, нужен повод. Мы не называем друг друга козлами, потому что это западло. В Афганистане не было никого. Это повод, чтобы вступиться за отцов. Когда мне 25, звонит папина сестра и между делом говорит: «Твой папа не ходил в Афганистан, потому что за него боялась его мама. Она хотела, чтобы он стал хорошим. Она хотела подарить ему машину. Она хотела для него Волгу. Твой папа не пошел в Афганистан, потому что он попросил ее сказать в военкомате кому-то, что он не хочет там ходить. И она послушала его, потому что всегда больше его любила, чем меня. Хотя он уехал в Москву от нее, а я осталась с ней. Он уехал, я осталась. Она не купила ему машину, потому что он эти деньги проиграл в карты. И магнитофон, который был мой, проиграл и поехал в Казахстан, в ВДВ, не Афганистан. В Афганистане он никогда не был, только его одноклассники, которые возвращались в гробах один за другим, один за другим, один за другим».
0: Это фрагмент читки «Неизвестного солдата» на постановке Ольги Малышевой на фестивале «Любимовка».
3: В школе нам говорят, что в Чечне убивают. Нам показывают, как там убивают. Нам показывают отдельно голову и член. Нам говорят, что это половой орган. Мы смеемся и смотрим на одноклассниц. Сначала показывают член, а потом отрезанную голову. В такой последовательности. Мы собираем посылку в Чечню. Нам говорят, что нужны только сигареты и ничего больше. Нам говорят написать письма в Чечню любому мужскому имени, любому, пальцем в небо, не ошибетесь. Каждый пишет по строчке и подписывается. 11А. Половина одноклассников лысые. Они оставляют просьбу резать черных. Учителя говорят, что мы следующие после них, после тех, кому идут письма. И нам лучше готовиться заранее к поступлению в институт. Мы готовимся. В квартире, где варят винт, мне говорят, что москвичам Чечня не грозит. На контроле я говорю, что пойду в Чечню. Я отказываюсь от московского гражданства. В 2000 году мне 17 лет.
0: В пьесе Материнского ни разу не звучит слово «дезертир». Тем не менее, когда ее читаешь и слушаешь, тебе не оставляет ощущения, сколь сильно главный герой хочет сбежать из армии.
3: На меня кричат, ездят машины, я снимаю с предохранителя автоматы, готовлюсь к стрельбе, выбираю точку, откуда стрелять, жду машин, и людей их нет. Они с другой стороны, я вижу, что все ходят как по улице в час пик возле станции метро и не обращают внимания на границы. Люди идут по своим делам, в очереди стоят и курят возле метро, останавливается автобус, выходят люди, они толкаются, обходят меня, переходят границы. Я направляю автомат на одного из них, я могу стрелять. Я не стреляю, мне 26 лет, я на посту, я следую маршруту часового, я занимаю позиции, идет смена, я говорю по уставу, я сменяюсь. Сдаю автоматы, боеприпасы, иду есть. Потом перед начальником караула наизусть передаю статью устава. Он говорит, что я не выучил, говорит, что ненавидит учителей, особенно географии. Спрашивает, где Африка? Я должен передать ему точные координаты Африки. Потом он говорит, что хочет побывать в Майами и просит назвать точные координаты Майами. Я не называю, он подходит и бьет в грудь, чтобы я вспомнил. Я не вспоминаю, продолжаю наизусть говорить статью устава. Он бьет еще раз, спрашивает, что будет, если за границей поста Бэтмен будет насиловать гражданскую несовершеннолетнюю. Что я буду делать? Я должен руководствоваться статьей устава. А если Спайдермен будет сидеть на заборе, который разделяет охраняемую территорию, гражданскую территорию, и дрочить в мою сторону, что я должен предпринять согласно уставу? Я начинаю наизусть. Он спрашивает, если во время дежурства я увижу, что за 10 сантиметров до границы охраняемой территории железный человек будет ебать президента РФ, причем ты знаешь, что железный человек его в итоге доведет до смерти, потому что хуй у железного человека тяжелый, то что ты будешь делать? Согласно уставу, я ничего не могу сказать, он отпускает меня спать. Я иду в комнату для отдыха и ложусь, я сплю, я слышу караул в ружье и выбегаю, я спотыкаюсь, чью-то ногу я разбиваюсь, в пол, все смеются. Я сплю 5 минут, мне говорят, что я не выучил устав и мне не положен сон, я иду учить устав, я не сплю, я учу. Через сутки на разряжение оружия я расстреливаю в упор начальника караула.
0: Российские драматурги стали говорить о войне только после февраля 2022 года. Но очевидно, что антивоенные пьесы не появятся в российских театрах. «Дезертир», настоящий герой современной России, не выйдет на сцену. Впрочем, и куда более демократические общества, театры которых стали говорить о войне уже после Первой мировой, далеко не всегда хотели признавать дезертиров героями.

Это начало песни Бориса Виана «Дезертир». Она впервые была исполнена 7 мая 1954 года. Ровно в тот день, когда французская армия, воевавшая за свои колонии во Вьетнаме, потерпела сокрушительное поражение у деревни Дьен-Бьен-Фу. Французы так и не смогли оправиться от этого поражения и вскоре совсем оставили Вьетнам. А песня Виана была запрещена к публичному исполнению вплоть до 1962 года. Виановский «Дезертир» много раз переводился на русский язык. Вот версия Кирилла Медведева, которую исполняет группа

0: службам, я буду безоружным, стреляйте, не боясь.
1: С вами были подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Пьеса Сэмюэла Беккета и Павла Пишко и фрагменты интервью Павла Пишко читала Полина Филиппова. Мы встретимся с вами на этот раз через 2 недели.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский.
1: На данном участке фронта противник прорвал оборону и продвинулся вглубь.
2: Ты гонишь.
1: Так это вы доказали, что бронепоезд пройти не может?
3: Так точно, ваше превосходительство. Физической силы возможности нет. Сортировали вручную, забили начисто. Пробка.
1: Вторая печка, значит, с угаром.
4: Садись в печку!
1: Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь. Поговорите со мной откровенно. У каждого человека должны быть свои убеждения, и скрывать он их не должен.
3: За что такое подозрение? У меня дети.
1: Дать сапер толкать, сортировать 15 минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, комендант арестовать, а начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись «Саботаж».
0: Армен Джигарханян в роли генерала Хлудова. Это спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова, спектакль Московского театра имени Маяковского, который поставил Андрей Гончаров. Это было в 1978 году, а аудиоверсия была сделана 2 годами позже. Невозможно не упомянуть имя Михаила Булгакова, когда говоришь о театральной цензуре. А сегодня мы снова продолжаем этот разговор, как и собирались, раз в месяц говорить об этой теме. О современной цензуре в российском театре можно говорить бесконечно много. Мы тоже будем это делать, тем более, что поводов становится только больше. Но сегодня, нисколько не претендуя на историческую полноту, мы вернемся примерно на 100 лет назад. Впрочем, в прошлый раз я остановился на «Лесе» Островского, и «Лес» был написан в 1870 году. К этому моменту в Российской империи уже 5 лет как существовала новая, высокоцентрализованная система цензуры. Не только театральной, цензура вообще, она касалась всего литературы, газет, журналов, ну и, естественно, и театра. Эта новая система была введена в действие 1 сентября 1865 года, когда заработал закон, называвшийся «О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати». В соответствии с этим законом был создан новый главный цензурный орган – Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи. Хотя по делам печати, но театры тоже входили в поле деятельности главного управления. Это управление менялось, оно становилось больше, его функции расширялись, но, в принципе, эта система не менялось до 1917 года. И нужно сказать, что Главное управление по делам печати не только надзирало и запрещало, но и сделало как минимум одно, но по-настоящему важное дело, поскольку в управлении была библиотека, куда издатели были обязаны присылать по 2 экземпляра каждой изданной в России книги. И на основе этой библиотеки в 1917 году Временное правительство создало Книжную палату. Начальниками главного цензурного ведомства Российской империи были люди разной степени образованности, реакционности и рвения. Но один из них оказался увековечен в стихах. Михаил Николаевич Лонгинов стал персонажем одного из самых известных сатирических текстов русской поэзии. Ведь именно ему адресовано послание к Лонгинову о дарвинизме Алексея Константиновича Толстого.
5: «Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно».
0: Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел Российской империи просуществовало настолько, сколько существовала Российская империя. Оно было ликвидировано Временным правительством 8 марта 1917 года. А 27 апреля того же года Временное правительство полностью отменило цензуру и предоставило театрам автономию. Как мы понимаем, эта свобода продлилась совсем недолго. Уже 9 ноября большевики передали все российские театры в ведение Государственной комиссии по просвещению. Позже это ведомство стало называться Наркомпрос, Народный комиссариат по делам просвещения. И при этой комиссии в январе 18 года был учрежден театральный отдел ТЭО. О национализации театра в первые два года советской власти еще речь не идет. Но частное предпринимательство в сфере сценических искусств постепенно отменяют. В 18 году антрепренерам запрещают показ спектаклей без предварительного разрешения Наркомпроса. В 19-м запрещают заключать контракты с артистами без предварительного разрешения ТЭО. Требуют заключать договоры только по тарифным ставкам, которые утвердили профсоюзы и Наркомтруд. Наконец, 26 августа 1919 года выходит подписанный Лениным и Наркомом просвещения Луначарским декрет. Совет народных комиссаров, подписанный Лениным и Наркомом просвещения Луначарским декрет Совета народных комиссаров Российской Федерации об объединении театрального дела. Вот только некоторые его положения, это довольно длинный документ, но вот самое существенное.
5: Для урегулирования всего театрального дела России учреждается Центральный комитет Центротеатра при Народном комиссариате по просвещению. Третье. Высшее руководство всеми театрами, как государственными, так и принадлежащими отдельным ведомствам, военному, кооперативам, советам депутатов и т.п. объединяется в Центротеатре. Четвертое. Всякое театральное имущество, здание, реквизит, ввиду представляемой им культурной ценности, объявляется национальным имуществом. Пятое. Со дня опубликования декрета воспрещается кому бы то ни было вывоз за границу, уничтожение, обесценение или продажа театрального имущества без разрешения на то Центротеатра для театров, имеющих общегосударственное значение, и для театров, имеющих местное значение, отделов народного образования. Шестое. Установление цен на места в зрительном зале определяется Центротеатром по соглашению с коллегией Народного комиссариата по просвещению и Народного комиссариата финансов на основании заключения местных отделов народного образования. Седьмое. Постановление Центротеатра, касающееся платы за места, обязательно для всех театров России. Шестнадцатое. Театры, находившиеся в распоряжении частных антрепренеров или организаций, не гарантирующих высокого культурного уровня, или, наконец, труп вновь составленных и не имеющих определенной физиономии, пользуются предоставленным им национальным театральным имуществом при условии включения в их правление представителей местного отдела народного образования, если дело идет о театре местного значения, и центра театра, если дело идет о театре, долженствующем иметь значение государственное. 21. Так называемые государственные театры, то есть Большой и Малый в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский в Петрограде, управляются на основании тех положений, которые приняты для управления ими с соответственным уложением. 25. Порядок субсидирования театров будет особо выработан Центротеатром по соглашению с Народным комиссариатом финансов и государственного контроля. 26. При назначении субсидии театрам Центротеатр сообразуется как с финансовой стороной театрального предприятия, так в особенности с художественными достоинствами труппы и общей полезностью направления театра.
0: Эти тотальная централизация и контроль достигли своего пика к 1922 году, когда было создано единое цензурное ведомство «Главлит», а в 23 году в его составе появился отдел, занимавшийся исключительно театральной цензурой – Главный репертуарный комитет. Позднее Главный комитет по контролю за зрелищами и репертуаром, или, как его все называли, Главрепертком. В постановлении о создании нового органа Главреперткома говорилось – ни одно произведение не может быть допущено к публичному исполнению без разрешения главреперткома или его местных органов, облитов или гуплитов. Помимо драматического, кинематографического и музыкального репертуара, главрепертком в течение времени стал контролировать любые публичные зрелища и выступления, лекции, доклады, эстрадные, цирковые представления и даже музыкально-танцевальные вечера. Что, собственно, запрещалось? Запрету подлежали произведения, содержащие агитацию или пропаганду против советской власти и диктатуры пролетариата, разглашающие государственные тайны, возбуждающие националистический и религиозный фанатизм и, кроме того, мистические, порнографические, антихудожественные. И вот как раз в это время Михаил Булгаков начинает писать пьесы.
1: Я слушаю.
2: Честь имею представиться, товарищ министр торговли Корзухин. Совет министров уполномочил меня Ваше превосходительство обратится к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое, мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферополе 5 рабочих, увезенных согласно вашего распоряжения, сюда в Ставку.
1: Да, вы из другого перрона. Исаул, предъявите арестованных господину товарищу министра.
3: Прошу.
4: Мешки! Мешки! Мешки на фонарях! 5 мешков! 5 симферопольских рабочих!
1: Ну что, исчерпан первый вопрос. Слушаю второй.
2: Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешения и содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь.
1: Какой именно груз?
2: Экспортный пушной товар, предназначенный за границу.
1: Пушной товар. А в каких составах груз?
2: Прошу вас.
1: Исаул, составы, обозначенные здесь, загнать в тупик, в керосин и зажечь.
3: Слушаю.
2: Одну минутку. Позвольте.
1: Короче, третий вопрос.
2: Положение на фронте.
1: Какое может быть положение на фронте? Бестолочь. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок. Они босые. Ни ресторанов, ни девочек. Тоска зеленая. Вот и сидим на табуретах, как попугай. Положение. Поезжайте в Севастополь, господин Корзухин, и скажите тыловым гнидам, чтобы чемоданы укладывали. Красные завтра будут здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам собольих манжет не видать. Пушной товар.
3: Это неслыханно. Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему.
1: Да, пожалуйста.
3: Где тут поезд на Севастополь? Поезд на Севастополь! Господа, где тут поезд на Севастополь?
1: Смирно!
0: Ну, нам нет необходимости пересказывать все заключения Булгакова и его борьбу с цензорами. Эта история хорошо известна, особенно судьба пьесы «Дни Турбиных» и особенная роль Сталина в возобновлении мхатовского спектакля в 1932 году. Но к 1929 году все опубликованные или представленные в театре пьесы Булгакова «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Дни Турбиных» и «Бег» официально, то есть главреперткомом, запрещены. Откуда мы это знаем? Мы знаем об этом, потому что в 1929 году с советской цензурой случился последний припадок откровенности. В том году главрепертком опубликовал справочник, который назывался «Репертуарный указатель. Список разрешенных и запрещенных к исполнению на сцене произведений». Никогда после цензурная информация не раскрывалась. После она существовала только под грифом «секретно». Указатель 29-го года давал театрам, концертам, организациям, клубам возможность выбирать только разрешенные пьесы, песни, музыкальные номера. Впрочем, с ними тоже было не все просто. Этот сборник 29-го года был результатом партийного совещания по вопросам театральной политики, которое прошло в 27-м году. И цензурным органам нужно было разобраться не только с современной драматургией, но и классической. Многие деятели, например, близкие политкульту, требовали отказаться от классического репертуара. А наркомат просвещения и лично нарком Анатолий Луначарский который, кстати, тоже был драматургом. Они выступали за сохранение классики в советском театре как важного элемента строительства нового искусства. В результате все доступные в Советском Союзе пьесы были распределены по 5 категориям. Запрещенные и 4 разрешенные. Они все немножко отличались друг от друга.
5: Литера А. Драматическое произведение по своей идеологической установке наиболее для нас приемлемое, обладающее значительными формальными достоинствами и поэтому рекомендуемое главреперткомом к повсеместной постановке. По линии классического репертуара, такое произведение, которое при наличии высокого формального совершенства в своей социально-политической значимости не потеряло значения для советской аудитории. Литера Б. Произведение вполне идеологически приемлемое и допускаемое беспрепятственно к повсеместной постановке. Из классических – такое, которое при наличии выдающихся формальных достоинств крайне незначительно с точки зрения социальной значимости. Литера В. Произведение идеологически не вполне выдержанное, но не настолько, чтобы его следовало запрещать. Современное драматическое произведение, обладающее значительными формальными достоинствами при наличии нечеткой расплывчатой идеологической установки. Так называемые развлекательные пьесы, социальная значимость которых крайне ничтожна. Из классических же литеру В имеют те произведения, идеологическая приемлемость которых спорна и сомнительна, и к тому же по своим формальным достоинствам они не могут быть отнесены к разряду лучших классических произведений. Литера Г. Пьесы идеологически вполне приемлемые, допускаемые к повсеместному показу, по своей форме так называемые агитки, то есть такие, в которых содержание, форма и язык произведения в достаточной степени примитивны и несложны. Обычно это репертуар, приурочиваемый к известным политическим кампаниям, историческим дням и тому подобное. Прежде эти пьесы включались в литеру А, теперь же они выделены в особую категорию, имеющую литеру Г.
0: Одним словом, репертуарный сборник 29-го года – это удивительное чтение. Понятно, почему запрещены сказания о городе Китеже Римского-Корсакова и «Жизнь царя Глинки», пьесы Алексея Ремезова и «Орленок» Эдмунда Ростана. Почему запрещено то, что в сборнике называется кабацко-цыганским песенным репертуаром? Понятно, какие претензии вызывала у советских цензоров бабушка нынешнего стендапа, эстрадная политическая сатира. Но почему запрещены «Принцесса Грёза» того же Растана и пьесы Джерома Клапки Джерома? Что было крамольного в комедии Дэвида Гутмана и Виктора Ардова «Мы пахали»? Почему Бейдерка и Сильва и Мэри Кальман разрешены, а «Принцесса цирка» запрещена? Так или иначе, после 29-го года все эти списки, конечно же, менялись, но они оказались засекреченными. И к этому моменту все пьесы Булгакова запрещены, при этом он не отлучен от театра профессионально. Да? Все это время он работает в театрах. Сначала в МХАТе, потом в Большом. Но ее пьесы не ставили. «Дни Турбиных» вернулись в 32-м году на сцену МХАТа. «Кабала Святош» вышла в 1936 году, пережила только несколько показов и была снята. Иван Васильевич дошел до генеральной репетиции в Театре сатиры. Это было 13 мая 1936 года. На эту генеральную репетицию пришли члены Московского горкома партии, члены ЦК, и на этом все закончилось. Пьеса была издана только в 1965 году, и знаем мы ее, скорее, по более позднему фильму Леонида Гайдая.
6: Садись. Пиши. Царский указ. Приказываю послать войско выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
7: Точка.
6: Подпиши, великий государь.
8: Я не имею права подписывать такие исторические документы. Да я не имею права подписывать.
6: Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить.
7: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Вы ее давным-давно взяли.
6: Да?
7: Ну?
6: Это вы поспешили.
7: Не вели Казань.
6: Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
0: На этом мы попрощаемся с вами до начала сентября. В описании эпизода на сайте можно найти форму обратной связи. Если за это время, пока мы немножко переформатируем свою деятельность, у вас появится желание и возможность поделиться своими впечатлениями или пожеланиями, мы будем рады это прочитать. Пока мы с вами прощаемся. В записи этого эпизода принимала участие Полина Филиппова. Спасибо большое, Полина. С вами был подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день. Меня зовут Мария Майофис. Я историк культуры, историк литературы. Работаю в Амхерст-колледже в США, приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологическая область специализации — литература XIX века. Вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность, и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой. Вот в каком отношении. Ее носители говорят: ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой? Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой, и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описала в начале. Вообще эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе, культуры и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представление о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значения именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности. Такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелий и Расина. Один из них, Расин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнелий. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется – и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средств массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум, считают процесс формирования канона безусловным и объективным, как бы безальтернативным. С точки зрения Блума, история и культура в процессе исторической эволюции отбирают самое лучшее для канона. Но есть и противоположная точка зрения. Речь не об объективно лучшем, а о том, что лучше всего соответствует запросам унифицирующейся, формирующейся национальной культуры на этапе складывания этого канона. То есть канон и список авторов, и список произведений сложился таким, каким он сложился, потому что в определенный момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Нора называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста – это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о видимо, насильственной смерти Алексея Навального. Социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли, и Навальным, который написал, конечно, книгу автобиографическую и вообще писал хорошо, но все-таки он был прежде всего политиком и общественной фигурой. Но оказалось, что в этом стихотворении Лермонтова есть некоторые важные, емкие формулы, отражающие негативную, или я бы даже сказала, смертоносную роль государства в смерти того, кого общество считает своей надеждой, обещанием будущего и воплощением самых заветных своих чаяний. Вот оказалось, что многие читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, ёмкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «ресентимент». Это переживание несправедливости, которая допущена была якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценностей оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством ресентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства ресентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно неповторимое. И в этом случае классика начинает функционировать как идея, отсылающая не к отдельным специальным историческим знаниям об определенных авторах, текстах, об исторических контекстах, которые порождают те или иные произведения или споры вокруг них, а как идея некоторой целостности и в этой целостности особой ценности. Вот такая нерасчлененность, нерефлексивность начинает транслироваться через идею национальной классики. Теперь я перехожу ко второй части, которую я обещала в начале этого разговора, а именно к небольшому экскурсу о том, какова роль классики в культурном кругозоре современного человека. Здесь я тоже не буду рассказывать ничего нового, никаких моих собственных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной из двух столиц – Москве или Петербурге. На втором полюсе – человек из маленького российского города или даже из деревни или села. Разумеется, это на самом деле не две группы. Это скорее два полюса, между которыми расположена очень сложно градуированная шкала, потому что мы, конечно, понимаем, что и в маленьком городе, и в селе могут быть люди, которые специально занимаются самообразованием, специально много читают, интересуются, заказывают и покупают книги. А равно как в большом городе могут быть люди, которым свойственен достаточно низкий уровень образования и вообще интереса к чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиаупотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зорко, а также такой медиаисследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг и художественной литературы. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, и даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем, а они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиаупотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов, можно сделать вывод, в сознании происходит некоторая нормализация насилия. Оно становится постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, А они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутиной, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют старым кино. И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или точнее даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг, а в книгах по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей больше доля зарубежной современной литературы. Но кроме книг здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно «желтой прессой», которая так или иначе сконцентрирована на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики современными молодыми людьми, учениками школ, студентами университетов, замечают следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. как если бы литература была учебником по истории, как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе. Это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. Литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием и с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности, становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что по большей части для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики, но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно не актуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такое сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось. Как на него реагировали первые читатели. Что со временем в нем становилось более или менее важным. В ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения. Это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы, или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.

0: Также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинкских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский расскажет, зачем страны НАТО и Варшавского договора решили зафиксировать статус-кво в Европе и почему СССР согласился подписать международный документ, который обязывал его соблюдать права человека. Как Хельсинкские соглашения 15 лет обеспечивали мир в Европе, стали мощным толчком к демократизации в странах советского лагеря и распаду СССР, но не смогли обеспечить стабильный мир на европейском континенте. И, наконец, можно ли повторить их успех сегодня? В первом выпуске соглашение между Сталином и Черчиллем на клочке бумаги, разделенная Европа и кому был важен статус-кво.
2: 50 лет назад, 1 августа 1975 года, в Хельсинки. В здании Хельсинкского дома, огромного модернистского здания, построенного всего 4 года назад и отделанного карельским мрамором и финским деревом, лидеры 35 стран от Соединенных Штатов и Советского Союза до Люксембурга подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы знаем этот документ как Хельсинкские соглашения.
3: 1 августа 1975 года в столице Финляндии главами 35 государств был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот важнейший документ содержал целый свод новых принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования. Выступая на совещании, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал:
4: «Видно, полита кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Очень важно провозгласить правильные и справедливые принципы отношений межгосударственные».
2: Действительно, Хельсинкские соглашения, с одной стороны, были прорывным историческим документом. С другой стороны, они принадлежали своей эпохе, эпохе Холодной войны, эпохи противостояния двух больших и сильных военных блоков – НАТО и Варшавского договора. Сегодня, если посмотреть на историю тех событий, можно обнаружить много параллелей с сегодняшним днем. Но, как всегда в истории, что-то будет похоже, что-то будет сильно отличаться. Эта история по-своему драматична и увлекательна. Впрочем, драматичный рассказ совсем не означает того, что это было прекрасное время для людей, которые тогда жили. Как говорится в одном известном стихотворении, чем столетие интереснее для историка, тем оно для современника печальней. Государства, подписавшие Хельсинкские соглашения, смогли добиться своей цели – мира для европейского континента, но лишь на историческом отрезке, в котором они сами жили, в период Холодной войны. Когда Холодная война закончилась и Советский блок распался, Европа оказалась в новом мире. И хотя Хельсинкские соглашения продолжали и даже сегодня продолжают играть большую роль как основа того миропорядка, в котором права человека, по крайней мере в теории, должны играть не меньшую роль, чем вопросы безопасности, со своей главной задачей – поддержание мира на континенте – они не справились. Мы это видим вокруг себя, читая ежедневные сводки о войне в Украине. Но давайте посмотрим, как европейские страны, которые были на момент подписания соглашений непримиримыми антагонистами, пришли к тому, чтобы заключить такой важный документ. Как получилось, что именно в этом документе впервые права человека обрели настоящую правовую силу? Это длинная история. И начать ее нужно с 1944 года. Это очень важно, потому что у нас российские власти и президент Путин очень любят ссылаться на эту Ялтинско-Потсдамскую систему, которая определила весь последующий ход событий, позволила избежать войны в Европе новой. В действительности это не так. Это такой ретроспективный взгляд. Большой войны не случилось, значит, Ялтинско-Потсдамский процесс позволил ее избежать. В действительности Европа жила в таком перманентном напряжении вплоть действительно до Хельсинских соглашений. И это напряжение было заложено вот не буквально Ялтинско-Потсдамской системой, а тем, что произошло в 1944 году. 1944 год. Идет война, Вторая мировая. Уже понятно, что Германия проигрывает. И в этот момент в Москву прилетает Уинстон Черчилль и проходит так называемая Московская конференция, где не присутствует Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, а разговаривают только Сталин и Черчилль, также Молотов и Иден, но это не важно, министр иностранных дел. И вот в ходе разговора о том, как они продолжают воевать и побеждать страны Оси, Черчилль на обрывке бумаги пишет Сталину расклад влияния Запада и Советского Союза в Европе. Сталин ставит на этой бумажке галочку, дескать, он согласен, так прямо вот Черчилль это описывает. И сам Черчилль, в общем, который, с одной стороны, был выдающимся политическим деятелем, с другой стороны, не был свободен от политического цинизма. Он это в своих воспоминаниях называет «озорным документом». На этом клочке бумаги две великие державы начали делить Европу. Естественно, нигде это не было зафиксировано. Только сохранился в британских архивах этот клочок бумаги. Черчилль потом описал эту историю в своих воспоминаниях. И там Восточная Европа и Центральная Европа были поделены. Прямо в процентах. В Греции 90% влияния Запада, 10% Советского Союза. В Венгрии 50/50. В Румынии 90% влияния Советского Союза, 10% Запада. В Югославии тоже, кажется, 50/50 и так далее. Это деление как бы степени влияния. То есть нечто вообще неопределенное, нечто непонятно какое, да, непонятно что. Но вот они поделили. На бумажке. Это даже не секретный протокол Молотова-Риббентропа. Это какая-то переписка, значит, на салфетках. Дальше действительно лидеры собираются в Ялте, потом в Потсдаме. И там принимаются такие совершенно красивые, хорошие документы о том, что все страны следуют Атлантической хартии, то есть они выступают за демократию и свободу народов, какие-то важные вещи о том, как будет разделена Германия. Действительно, в них открыто прописана важная история с переделом, да, изменением границ Польши, где пройдет восточная граница, где пройдет западная. Но так или иначе, ни слова о том, что у Советского Союза будет какое-то специальное, особое влияние на этих территориях, за исключением Германии. Там все было четко прописано. Зона оккупации Советского Союза, зона оккупации Великобритании, США и потом Франции, поделенный Берлин. Там все было четко и понятно. Действительно, они все это открыто прописали. А вот с Восточной и Центральной Европой не так. Нигде не было сказано, что Советский Союз имеет какое-то специальное право оказывать влияние на политические режимы в этих странах. Наоборот, было написано, в них должны быть проведены свободные выборы с участием всех политических сил. В Польше должно быть создано правительство национального единства с участием польского правительства в изгнании, которое сидит в Лондоне. Казалось бы, все красиво. Дальше, что произошло по факту? А по факту советские войска стоят в этих странах. Местные коммунистические партии, прямо как бы ведомые и инструктируемые Советским Союзом, сначала входят в коалиционные правительства, обычно получают там, как бы мы сейчас сказали, портфели силовых ведомств. Потом в одной за другой в этих странах проходят либо выборы, где с помощью фальсификаций побеждают коммунисты, либо последовательно прочие оппозиционные партии оказываются запрещены. Одна за другой, постепенно. Но в довольно короткий срок, за буквально там 2 года все это произошло. И в итоге оказывается, что уже никаких 50/50 в Венгрии. Венгрия – все под советским контролем. В Болгарии никаких 60/40. Болгария тоже под советским контролем. В Югославии странно. С одной стороны, сначала побеждают коммунисты, а потом Иосип Броз Тито, лидер Югославии, ссорится со Сталиным. Не знаю, как это расценивать, но… Да, Югославия не находится в зоне влияния Советского Союза. Но, тем не менее, никакого раздела мира в Потсдаме не случилось. И в Ялте случился раздел Германии. Мир, европейский мир, был поделен на клочке бумаги. Причем Советский Союз взял себе больше, чем как будто бы пообещал. Это вот галочка сталинская. Ну, видимо, он вот так ее и ставил, как бы понимая, что он в действительности собирается делать. Это поставило вообще-то весь западный мир, оставшийся свободным, перед как бы постоянной угрозой. Все помнят. Если вот такой переворот был возможен в Чехословакии, то почему он невозможен, скажем, в Италии, где у коммунистов были после войны очень хорошие политические позиции, они были популярны. А коммунисты везде были популярны, потому что они были в авангарде борьбы с нацизмом. Они действительно были те, кто с оружием в руках сражался с нацистами. Местными и немецкими. Соответственно, Западная Европа живет первые десятилетия вот в этом страхе. Страхе возможного коммунистического переворота. С другой стороны, сама по себе эта Центральная и Восточная Европа, она не является таким вот островком политической стабильности. Дескать, Советский Союз вот политически победил, и все. И теперь так и живем. 56-й год. Акции протеста в Польше, подавленные войсками с участием советских войск, десятки убитых. Будапештские события, венгерское восстание 56-го года. Это уже такая полноценная городская война. Тысячи погибших.
5: 23 октября 1956 года на улицы Будапешта вышли 200 тысяч человек. Демонстранты требовали возвращения к власти умеренного политического деятеля Имре Надя, вывода советских войск из Венгрии и выхода из Варшавского договора. Для подавления беспорядков в Будапешт были введены советские войска, расквартированные в Венгрии. Мирный протест перерос в уличные столкновения.
2: Потом некоторый период затишья, 68-й год, Чехословакия. Опять вот советских войск и других стран Варшавского договора. То есть это пространство, оно нестабильно. И с Запада видят, что, вообще-то говоря, Советский Союз в большой степени удерживает эти территории силы. Никакой искренней приверженности коммунизму там нет. И Советский Союз тоже смотрит на это примерно таким же образом, что, дескать, его, так сказать, сателлиты, его союзники – чуть дай им, значит, волю, они готовы утечь на Запад. У стран НАТО было куча противоречий. Франция там выходила из альянса, сохраняя только политическое участие, но все-таки оставалось некоторое единство. Ни одна страна НАТО не переметнулась путем демократических выборов, путем какого-то естественного политического процесса в соцлагерь. Про Советский Союз было понятно. Вот буквально сейчас на днях я случайно пересматриваю один старый документальный фильм 90-го года с прекрасным рассказом Андрея Синявского про вообще понимание ситуации в Советском Союзе. И он рассказывает, иду я говорить со своим сослуживцем, и это 60-е, начало 60-х годов. И как-то жалуюсь ему довольно так просто. Вот не издают у нас стихи Пастернака. Не «Доктор Живаго», просто стихи Пастернака. А тот, говорит Синявский, мне отвечает, знаете, вот тут такое дело, издашь в Советском Союзе стихи Пастернака, а в Польше, где всегда свободы больше, посмотрит на это и объявит свободу печати. Ну и что, говорит Синявский, ну прекрасно, пусть объявляет свободу печати. Ну как же, говорит его собеседник, тогда Польша отделится от нашего блока?
6: Хочет. Он говорит, ну если Польша отложится, и Чехословакия отложится. Я говорю, ну и пускай, слава богу. Говорит, ну, ежели Чехословакия отложится, тогда и Прибалтика отложится. Я говорю, ну и пускай. И тогда он с яростью, хотя я был человек тихий, мирный, сказал, из-за вашего Пастернака вы хотите империю развалить?
2: Вот это сейчас не про имперские нарративы и имперские чувства. Это про понимание, что весь этот советский блок держится на вот этих скобах силы. Да, на силового подавления, репрессий. Вот стоит буквально, значит, это, стихи Пастернака в Советском Союзе издать, и все посыпется. А параллельно идет гонка вооружений и глобальное противостояние. И оно все нарастает, и нарастает, и нарастает. И к началу 70-х годов советские руководители, в общем, понимают, что экономике тяжело, что как-то не хватает сил. Все помнят, может быть, кто не помнит, посмотрит, были там так называемые реформы Косыгина, были бесконечные разговоры о том, как и что изменить, чтобы перезапустить экономику, но сил не хватает. Значит, надо как-то действительно снизить напряженность, снизить эту гонку вооружений, чтобы банально, мы все это сейчас сегодня читаем бесконечно в современных новостях, не было бы такой нагрузки на бюджет. Запад, надо сказать, тоже к этому моменту по-своему в трудном положении по разным причинам, и экономическим, и военным. Почему по военным? С военной точки зрения Запад в трудном положении. Зачем именно Западная Европа? Как сегодня? Есть, с одной стороны, американский зонтик. Тут в начале 70-х годов у Америки даже превосходство. У Америки что-то 30 тысяч ядерных зарядов, а у Советского Союза где-то ближе к 10 тысяч. У Америки перевес в стратегической авиации. Но танков у Советского Союза в два раза больше, людей под ружьем больше на четверть, орудий что-то тоже в два раза больше. В общем, понятно, что если Советский Союз вдруг попрет танками, то одна останется возможность у Запада только использовать ядерное оружие, ну а все понимают, что, в общем, это не вариант. Какая бы у вас ни была разница в количестве ядерных зарядов, вы просто друг друга уничтожите. Это то, про что Сахаров, в частности, собственно, и говорил. И действительно, Западная Европа живет в страхе, потому что такого количества людей под ружьем нет. И хорошо бы как-то эту ситуацию уравновесить, как-то добиться того, чтобы снизить этот градус страха. Плюс экономика. Когда сегодня мы читаем новости о том, что Трамп вводит гигантские тарифы не только против конкурентов Америки, таких как Китай, но и против ближайших союзников, европейцев, не стоит думать, что такое происходит впервые в истории. В 1971 году все было примерно похоже. Тогда Америка тоже начала испытывать экономические трудности. После Второй мировой войны Америка, с одной стороны, получила преимущественное положение в мировой экономике, и ее валюта, доллар, стала общемировой резервной валютой, но, с другой стороны, и несла определенные обременения. Доллар должен был свободно обмениваться американскими властями на золото. И из-за гонки вооружений, из-за невероятно дорогостоящей войны во Вьетнаме, дела у американского государства в сфере экономики стали идти плохо. Рост долг, дефицит бюджета. И тогда американское правительство придумало примерно то же самое. Ни с кем не договариваясь, никому ни о чем не сообщая, неожиданно в 1971 году Америка декларативно одним собственным заявлением отказалась от свободного обмена своей валюты на золото. Это радикально сразу изменило баланс валют в мире. Биржи стали лихорадить. Кроме того, Америка ввела 10% пошлины для огромного количества стран. Все то же самое. Рынки в шоке. Почему? Потому что другие валюты начинают быстро расти по отношению к доллару, соответственно, стоимость товаров европейских становится выше, соответственно, их экономика начинает падать.
7: Сила национальной валюты основана на силе экономики этой страны, а американская экономика, безусловно, самая сильная в мире. Соответственно, я поручил министру финансов принять необходимые меры для защиты доллара от спекулянтов. Я поручил министру Конли временно приостановить конвертируемость доллара в золото или другие национальные активы, за исключением сумм и условий, которые будут соответствовать интересам денежной стабильности и наилучшим интересам Соединенных Штатов.
2: Все то же самое. Все возмущены односторонними действиями Соединенных Штатов. Начинаются какие-то переговоры, проблемы. Дальше уже мы чуть-чуть залезаем в 70-е. 73-й год. Энергетический кризис. Война судного дня, ОПЕК резко поднимает цены на нефть, значит, дополнительный удар. Смотрим, что было у нас сейчас в начале, после российского вторжения в Украину. Да, главная забота, что там случится с нефтью. На Западе безработица, на Западе инфляция, стагфляция, проблемы. Вспоминаем студенческие выступления, молодежь недовольна. Ну, когда 13% безработицы среди молодежи, там найдутся те политические взгляды, ради которых молодые люди будут недовольны. Поэтому тоже плохо. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны все-таки, пусть у Советского Союза больше танков и больше пушек, но все-таки с обеих сторон огромные армии, огромный американский флот, паритет в ядерных вооружениях. Есть все-таки устаканившиеся границы. Вот Советский Союз подавил восстание в Венгрии, подавил Пражскую весну в Чехословакии. Все более-менее понятно. Как-то преодолели, да, берлинский кризис 60-х годов. В общем, по границам все понятно. Ни у кого нет никому претензий. Никто не хочет ничего делить. не хочет ничего перекраивать. Все, в общем, хотят статус-кво. И Советский Союз хочет статус-кво, чтобы никто не лез в его уже им контролируемую сферу интересов и зону влияния. И Запад хочет, чтобы не было попыток утянуть какую-нибудь западную страну в коммунистический блок. Вот в этой ситуации равновесие. Более или менее, да, вот есть неравновесие в обычных вооружениях, но все-таки и отсутствие каких-то острых противоречий, острых территориальных претензий друг к другу, возникает разговор о Хельсинских соглашениях. А давайте вот эту ситуацию, которая вот сейчас сложилась, вот сейчас, вот все, никто ничего не хочет, все, все ко всему привыкли. Германия не хочет назад Померанию и Силезию, и Восточную Пруссию, Венгрия не хочет назад Трансильванию, Австрия не хочет восстанавливать Австро-Венгерскую империю, ну и тем более нету конфликта между Германией и Францией за Эльзас и Лотарингию. Вот когда все более-менее стабильно, стороны начинают думать о том, а как бы им эту ситуацию зафиксировать, а как бы ее сделать еще более стабильной и еще более предсказуемой. Плюс тогда же, в 1970 году, первый канцлер социал-демократ Федеративной Республики Германии Вилли Брандт начинает так называемую «восточную политику». Федеративная Республика Германия впервые пытается строить по-настоящему новые дружеские отношения с теми странами на Востоке, которые были жертвами нацистской агрессии во время Второй мировой войны. Он приезжает в Варшаву и становится на колени перед памятником жертвам подавленного фашистами восстания в Варшавском гетто.
8: Несмотря на презрительные комментарии Федеративной Республики, мне не было стыдно за этот поступок. Отмеченное во всем мире коленопреклонение в Варшаве не было запланированным. Под тяжестью недавней истории я сделал то, что делают люди, когда слова бессильны.
2: Но это не только политика политических жестов. Это и экономическая политика. ФРГ заключает с Советским Союзом договор, который принято называть «газ в обмен на трубы». Из Советского Союза в Европу будет поставляться газ, тот самый, который на протяжении многих лет будет обеспечивать эффективность немецкой экономики, а Германия в ответ будет поставлять Советский Союз трубы для газопровода и разные другие индустриальные товары, которые сам Советский Союз произвести не может. Западная Европа думает, что Советский Союз и социалистические страны – это для них потенциально новые рынки сбыта, а им как-то надо развивать экономику. Китая еще нету в этом качестве, куда все могут инвестировать, где все могут открывать свои заводы. Надо что-то делать, как-то поднимать, как-то выходить из этого экономического кризиса. Может быть, вот можно этим как раз путем идти. Да, еще можно вспомнить Италию, которая строит завод в Тольятти, и Фиаты под названием «Жигули» там производятся. Есть надежда, чтобы открылись новые возможности, и есть некоторый статус-кво, который все хотят защитить. И дальше весь спор вокруг Хельсинских соглашений идет именно о том, как по-настоящему договориться об этом статус-кво, не посягнув на интересы той или другой стороны. Поэтому такие соглашения становятся возможны. И когда сегодня говорят, а давайте вернемся, вот давайте реанимируем Хельсинские соглашения, а давайте заключим новые Хельсинские соглашения. Ну погодите, друзья, надо сначала, чтобы было какое-то статус-кво во всем, а потом можно будет говорить об этом в ситуации острого конфликта, противостояния, вообще когда непонятно, кто что контролирует и кто что может, к сожалению, ничего такого не может быть. А вот уже разговор, почему, несмотря на Хельсинские соглашения, у нас снова война в Европе, это другой разговор. Но это было фактическое статус-кво. А с формально-правовой точки зрения все было совсем не так определенно. Например, Запад никогда до этого формально не признавал вхождение стран Балтии в Советский Союз. Советский Союз оккупировал Латвию, Литву и Эстонию, с помощью сфальсифицированных выборов установил там просоветские режимы, которые обратились с просьбой принять их в Союз народов Советского Союза, но эта ситуация никогда не была признана другими западными странами. Они ее не оспаривали, но и не признавали. И поэтому для Советского Союза было чрезвычайно важно добиться полного и окончательного, не только фактического, но и формального признания всех своих территориальных приобретений, своего доминирования во всей зоне влияния, которая была приобретена им после окончания Второй мировой войны. Потому что до этого Вот эта вся эта роспись на салфетке, после которой еще Сталин прибрал еще больше, в действительности была с точки зрения как-то международного отношения, международного права проблематичной. И дальше на этом мы уже вот, собственно, перейдем к тому, почему права человека оказались именно внутри Хельсинских соглашений. В действительности, когда, неважно, два человека, две страны, два блока пытаются достичь какой-то договоренности, им важно иметь общий ценностный базис. Иначе невозможно договориться. Если для одной стороны данное обязательство — это данное обязательство, а для другой стороны данное обязательство может быть отменено в силу каких-нибудь обстоятельств или причин, то понятно, что никакой равноправной договоренности уже не будет. Поэтому нужен какой-то ценностный базис. И для этого нам будет надо сделать опять шажок назад, но не так далеко. В 1954 год, где после смерти Сталина уже Молотов на конференции министров иностранных дел Европы предлагает провести конференцию по безопасности в Европе и, соответственно, договориться о правилах жизни европейского континента. Собственно, во многом та же самая, та риторика, которая лежала в основе Хельсинских соглашений. Но 1954 год. Только что прошли вот эти все политические перевороты в странах Центральной и Восточной Европы. И, кроме того, в молотовском предложении нету США и Канады. То есть Советский Союз, да, вот эта огромная военная махина, которая только что действительно победила Гитлера и обладает гигантской военной силой, предлагает европейским странам войти в какое-то отдельное свое европейское соглашение и там вот разговаривать о коллективной безопасности. Понятно, что в тот момент они отказываются, но идея эта понемножку живет, и Советский Союз ее держит при себе, и каждый раз к ней возвращается. И вот в начале 70-х, когда становится понятно, что вот Советскому Союзу все-таки вот хорошо бы что-нибудь такое подписать, но уже вот не с той позиции силы 54-го года, когда у нас тоже есть ядерная бомба, у нас уже, значит, практически есть термоядерная бомба, и армия у нас самая большая, и такая подготовленная и так далее. И мы вообще эту войну пережили, и сейчас, если надо, всех остальных переломаем. А уже ситуация другая, уже понятно, что у Советского Союза проблемы, что гонку вооружений нести тяжело, глобальные соревнования нести тяжело, но идея-то живет и к ней возвращается. И вот тут Запад, западные страны, предлагают, да, давайте начнем говорить о коллективной безопасности в Европе, но два условия. Первое – это подключение Соединенных Штатов Америки и Канады, чтобы не было так, что вот только одна страна с другого континента. Вот пусть Канада тоже будет. И второе – давайте пропишем ценностные основания подробнее, серьезнее, не так, не абстрактными ссылками на Атлантическую хартию и просто право народов определять собственное политическое устройство. Вот было у венгров право определять свое политическое устройство. И что стало с Венгрией? Да, одних выслали, других посадили, третьих казнили, и установился обычный советский такой мягко-тоталитарный режим. А давайте пропишем все это подробнее. Пусть у нас там будет и про свободу слова, и про свободу вероисповедания, обмена информацией, и еще главный контроль над вооружениями. И самое главное, это было некоторой лакмусовой бумажкой, которая бы показывала, Советский Союз, он вот почему хочет этих соглашений? Потому что он тоже устал и действительно хочет мира, большей стабильности? Или потому что это такой троянский конь, за счет которого Советский Союз хочет как бы вломиться в Европу и усилить там свое влияние? Но, естественно, последствий никто особо предсказать не мог. И надо сказать, что действительно в Советском Союзе обсуждалась эта третья корзина, имею в виду в Политбюро, не среди людей, конечно. И было много споров. И решили все-таки уступить. И решили все-таки согласиться на то, чтобы этот пакет прав человека там был. И один из мемуаристов, который описывает эти события, говорит, что человек, который, по-моему, его звали Андрей Ковалев, человек, который руководил, был руководителем советской группы вот на этих длинных предварительных переговорах, когда они вот каждый пункт согласовывали, он принадлежал скорее к либеральному крылу. И его мысль была такая, что ну а надо, да, что это такой способ внедрить такие вот эти вот прекрасные постулаты, эти прекрасные положения в советскую жизнь. Может, это приблизит демократизацию Советского Союза. 75-й год – это же всего 10 лет после конца оттепели. Все помнят. Еще все было недавно. Все надежды на демократизацию были вот-вот. Вот-вот только буквально как бы вчера. И в результате удалось убедить Политбюро подписать документ в таком виде. Но поразительно, что как только он был подписан, как только он стал, вот окончательная версия стала публично известной, с обеих сторон посыпалась страшная критика. На Западе критиковали, что все отдали советам, что все, вот все узаконили, что мы предали поляков и прибалтов. Прямо это все вот проговаривалось. Что Советский Союз не будет выполнять, что это все Филькина грамота, эти права человека в Хельсинских соглашениях. И в Советском Союзе, понятно, там это в «Правде известиях» этой дискуссии не было, но внутри ЦК и Политбюро. Как мы могли на это пойти? У нас же всегда была идея, что то, что происходит у нас дома, это то, что происходит у нас дома. Мы не можем допустить, чтобы кто-то, значит, мог нам диктовать, как нам обращаться с собственными гражданами. Как это все могли допустить? Действительно, некоторое время Хельсинские соглашения, ну, действительно, они, что называется, устояли и позволили, по крайней мере, Европе прожить довольно спокойно следующие примерно 14 лет. Да, до 89 года, уже до начала распада Советского Союза, Советского Блока, а потом Югославии. Но, что важно, что они, конечно, Европе обеспечили определенную стабильность, но они отнюдь не прекратили гонку вооружений, как вот сейчас говорят. Вот, дескать, Хельсинские соглашения, они прекратили гонку вооружений, вот они положили начало сокращению вооружений и так далее. Это была разрядка. С 75 по 85 год число вот этих пресловутых ядерных зарядов, например, у Советского Союза, прогрессировало немыслимыми темпами. Гонка вооружений шла. Довольно быстро этот период разрядки закончился. Вот 75 год, Хельсинские соглашения, а уже примерно 78-й все начинает портиться. И гонка вооружений нарастает в мире. И начало 80-х – это, да, конечно, время, когда в самой Европе нету и не предвидится никаких вооруженных конфликтов, и все тихо, но мир весь думает, а будет ли сейчас завтра ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами? И вот эти вот анекдоты, которые я точно помню, возможно, вы тоже помните из нашего советского детства про случайный ядерный удар, бесконечный, кто бросил валенок на пульт и так далее, это все отражение вот этого вот буквально как бы масштабного мирового страха и психоза. Люди страшно боялись. И действительно, это было обосновано. Советский Союз в 83-м году, если не ошибаюсь, сбивает южнокорейский Боинг. Ничего не напоминает. Тоже что-то, кто-то случайно куда-то залетел, ПВО как-то решило проявить бдительность, не разглядело, в кого стреляет, выстрелило. Вот, имеем, что имеем. Советский Союз в Афганистане и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому эффект, если посмотреть на начало 80-х годов, был такой 50-50. Но действительно, вот эта корзина, связанная с правами человека, сыграла очень большую роль и в мировой политике, и в жизни как раз центральных и восточноевропейских стран. Но это как бы следующий блок.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаненко. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует у меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный? И почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там была монгольская ига, или опричнина Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, и особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и во втором случае заканчивалось крайне неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 17-го года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 89-го года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и во втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале 20 века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение 19 века. А либеральная демократия предполагает четыре составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий фактор — это защита прав меньшинств. И четвертый добавочный фактор, который сформировался именно в 20 веке, это наличие welfare state, наличие государства, которое обеспечивает социальную защищенность своим гражданам. И либеральная демократия предполагает, скажем так, баланс тех форм правления, которые нам известны с античных времен. Исполнительная власть — это власть монархическая, потому что она предполагает наличие какого-то одного ответственного лица за исполнение тех или иных решений. Законодательная власть — это скорее демократическое начало, а судебная власть, которая осуществляется профессиональными юристами, судьями, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые описал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика. В данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами. И при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и большее число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов 20 века число избирателей включается повсеместно женщины, и таким образом мы получаем ту систему, которая уже сложилась где-то к середине 20 века, на которой у нас предполагается всеобщее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов. На выборах при этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции оно может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделении властей, собственно говоря, сложилось так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу 20 века. И на протяжении всего 20 века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможную перспективу создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 1917 году, ни условно в 1991. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 17-й год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование, на место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции – и законодательную, и судебную, и исполнительную власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель, в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. Этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких, беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинает править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируемой со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя национальная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом уже в 20-е годы была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменем Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи. Это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1868 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как в той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась с провозглашения того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 87 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. Собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть советам, и с этого начался распад системы. Точно так же, как советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 89 году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть. И один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживала отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения властей уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование поддержку говорил «подавляющее большинство». Это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме и в записи, все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы президента, на которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов XIX века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91 и 93 годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы правления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона, потому что она создала средний класс. Она создала довольно широкую прослойку граждан, которые могли иметь собственность, платить налоги и участвовать в войске, то есть покупать оружие и участвовать в ополчении. Эти три составляющие создали класс граждан в Афинах, который потом действительно пришел к власти, но уже после Песистрата, после его 33-летнего правления. И вот здесь, опять же, более поздних примеров подобного мы можем найти в истории Европы и мира, потому что, конечно, первым таким примером для России начала 90-х годов стал Пиночет. Тогда очень была популярна идея чилийского экономического чуда, потому что Чили заняла высокие строчки в мировых рейтингах развития экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизацию России и демократизацию. Что ошибка предыдущих периодов была в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократией, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и все связанное с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. Если мы посмотрим на Конституцию России 93-го года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращена, это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делал это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая, с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так, потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен совершенно. Вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер – один из тех авторов, которые стали очень популярны в России 90-е годы. А второй автор – это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, которого избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее, она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируется там зажиточный слой общества, который потом получит более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации, тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая на самом деле оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгения Лёзина, то мы увидим, что Пятое управление КГБ, самое кровавое и самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, который благополучно аккумулирует в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, в правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 1999 его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 1999 года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 1917 году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не переводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы существования были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за реализацию Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Адольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потерянное для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если первая республика в России была при Керенском, это было 55 дней, вторая республика началась где-то в 89-м году, может быть, в 90-м году после декларации о суверенитете России, но она тоже протяжала до 93-го года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартийским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом. Что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает, когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы неприемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельцином с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое-то время, и дальше передавать ее другому, и точно так же, может быть, возвращать ее снова, но при этом не исходя из того, что это какое-то вот такое вот пожизненное бремя. Итак, можем ли мы с 2024 года говорить о перспективах демократизации России? Возможно ли либеральная демократия в России в 21 веке? С одной стороны, сама постановка такого вопроса в условиях, когда страна находится под жесточайшим катком репрессий, когда она ведет войну неправедную и преступную, когда все основные деятели оппозиции либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим на какие-то предпосылки, возможно, которые позволят нам сдержанно, оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должен быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме. И что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права и даже, более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы допустим минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 89-м году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого слоя таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что, опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней, Ну и, наконец, главное, что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии, безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 1991 году. Этот путь может занять не одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют, так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура упала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть

0: Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.